0: Sophia.
1: Твое хорошее настроение.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Алло.

0: слушать ночью сказки. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках необходимо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередач, но не подходить к оборванным проводам. Пешеходов призывают быть осторожными в непогоду на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но будет тепло. На участке улицы Московской в Екатеринбурге снизили скорость и установили знаки дорожной работы. Идет речь об отрезке от бульвара Денисово-Уральского до улицы Щерса. Об этом рассказывают автомобилисты. Пока дорожников и спецтехники на месте нет. Однако этот отрезок улицы Московской был включен в план на ремонт в 2026 году. Напомню, одним из самых сложных объектов для ремонта нынче стал Малышевский мост. Пришлось перекрыть половину путепровода, что привело к серьезным пробкам. Между тем открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, пишет издание «Новый день». Екатеринбургу нужно за неделю набрать не менее 64 тысяч голосов за проекты благоустройства. Тогда город в следующем году получит федеральные средства на обновление победившей общественной территории. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 226 тысяч горожан. Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Голосование проводится по программе формирования комфортной городской среды над проектом инфраструктуры для жизни. На первом месте с большим отрывом лидирует набережная реки Сети от улицы Декабристов до Белинского. В Екатеринбурге врачи удалили у пожилого мужчины опухоль на шее, которая весила более 2 килограммов, сообщили в пресс-службе Свердловского онкодиспансера. Опухоль росла несколько месяцев, сначала была родинкой. Потом мужчина заметил, что она будто переместилась и стала расти. Медики выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Хирург Самир Гарибов впервые в своей практике наблюдал опухоль шеи такого размера. Врачи онкоцентра смогли отделить крупные сосуды от опухоли и полностью ее удалить, отмечает издание Life.ru. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство France Press, ссылаясь на официальных лиц. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на четверг 73.34, евро 85.12.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
5: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
3: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, на календаре 4 июня, четверг, с вами Павел Павлович и Маргарита. Это утренняя гимнастика, всем доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Обнимаем вас ручками, да. Обещали нам, что с сегодняшнего дня уже приходят стабильные дожди и до понедельника. Ну пока вот обещают, что в общем-то дожди будут, но не прям не затяжные, не на весь день.
1: Прям пока.
0: Ну вот есть, знаете, английская вот эта погода называемая, когда постоянно маленький противник, такой
1: моросящий,
0: дно на весь день, это дождь идет, от него не спрятаться, не скрыться никуда. А еще, возможно, потому что я зонт с собой вожу, это примета такая, если я с зонтиком, то дождь как бы так, ну, не особо активничает.
1: Я тоже, кстати, видимо, мы с тобой на это влияем.
0: И хорошо, если так, понимаешь, потому что, да, вот я хотел сказать, носите, надеваем куртки, калоши, я активно готовлюсь к походу, вчера купил мне гермомешок, в котором будем складывать вещи, сегодня пойду покупать для телефонов чехлы.
1: А, я знаю, такие пластиковые,
0: да? Да, ну, которые можно закрыть, герметичные. То есть,
1: вот они проницаемые.
0: Но телефон при этом сохраняет свои функции. Можно как делать фотографии, так звонить, в принципе, но, тем не менее, он не боится такой влаги. Понятно, что в воду вряд ли его там... Хотя некоторые прям в воду его опускают.
1: Да, есть, экспериментируют.
0: Плавают. Я что-то таких экспериментов не хочу, но чтобы так вот не замочить
1: чтоб
0: его.
1: Чтобы не попала водичка.
0: Да, это правда. Ну что, давайте будем начинать утреннюю гимнастику, расскажем, что же будет в ближайшее время. У нас в 7.20, конечно же, поздравим именинника, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Три в ряд». И всем доброе утро!

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. 2 балла стоит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробок пока нет. Первые затруднения появляются на Трудовой улице от Березовского тракта до Мурзинской, на Высоцкого, Царамолотова до Егоршинского подхода и на Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
2: 102.5 Джем FM. Барбара Стрейсанд.

0: Зависть.
1: Порадуй.
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города +16 градусов. Время для поздравления именинников утренней гимнастики. Ну что же вы, наши любимые дорогие звезды, сейчас мы вас поздравим, не переживайте. Маргарита, давай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает невероятная актриса и красотка Анджелина Джоли.
2: Вау!
3: Да, обладательница премии «Оскар». Кстати, помимо «Оскара» у Анджелины Джоли целых 3 золотых глобуса. Причем она первая в мире актриса, кто выиграл эту награду 3 раза подряд.
2: Вот это да!
3: Да, Анджелина Джоли категорически не умеет готовить. Зато умеет водить самолет. У нее даже есть лицензия пилота и личный бизнес-джет. Вот
2: да,
3: так.
2: А сколько сердец разбила она?
3: Вообще она девушка очень экстремальная, любит всякие трюки. И все трюки, например, в фильме «Лара Крофт» она выполняла самостоятельно.
2: Ничего себе, там серьезные такие штучки.
3: Да, опасные, я бы сказала. Она не боится ничего. Еще один крутой именинник у нас сегодня есть. Это солист группы «Бурито» Игорь Бурнышев. Кстати, название группы «Бурито» состоит из японских слов. «Бу» — это значит «воин», и «ри» — это значит «истина», а «то» — это «меч». Вместе это переводится как «путь воина». Вот такая интересная.
2: А я думал, просто фамилия Бурнышев.
3: Нет, или мексиканское блюдо — это совсем не так, а «путь воина». Большое влияние на Игоря оказал учитель географии, вот простой вроде бы человек. Именно благодаря ему Игорь заинтересовался туризмом и скалолазанием. Вместе с тургруппами он посещал Алтай, Тяньшань и другие горы.
2: Понятно.
3: И во время походов будущий музыкант часто исполнял песни у костра для своих друзей. Именно тогда у него начал формироваться серьезный интерес к музыке. А учитель географии это как-то поощрял.
2: Ну, еще и вдохновился, наверное, всеми.
3: Классно, да?
2: Монахами, там, что он там видел вокруг. Всевозможной красотой.
3: Красотой, скорее, я думаю.
2: Прекрасно. Ну что, поздравили звезд. Наших именинников, конечно же, не можем не поздравить. Поэтому вас самые любимые, самые дорогие, самые родные обнимаем и поздравляем с этим замечательным событием. Но все, кто трудится, сегодня уже четверг, завтра пятница, а потом выходные и короткая неделя. Но это будет чуть позже. Ну, а у нас в утренней гимнастике далее яркие заголовки на Jam FM.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: А на наших часах уже 7 часов 28 минут, за окном плюс 16 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки, Рита что-то нам приготовила.
1: Работа в ночные смены уменьшает мозг.
0: Вот так вот.
2: Реклама.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, на GMFM время ярких заголовков. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейкоя Мода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Ты когда-нибудь работал в ночную смену?
0: Бывало такое по молодости, особенно когда мы в Санкт-Петербурге, ну, ездили на практику, там у нас были прям ночные смены.
1: Да, мы тоже студентами по-разному подрабатывали, но это не так безопасно. Новое исследование показало, что мозг человека, который работает по ночам, становится меньше.
0: В объеме?
1: Меньше, да, уменьшается в объеме.
0: Маленький-маленький.
1: Да, усыхает чуть-чуть. Ученые проанализировали снимки МРТ более 14 тысяч человек, работающих в ночные смены, и выяснили, что у таких работников слабеет память, замедляется мышление и ухудшается реакция. Эти изменения происходят из-за нарушения биологических часов, хронического недосыпа и сбоя выработки мелатонина, гормона сна. Но есть, кстати, и хорошая новость в том, что после отказа от ночной работы мозг способен частично восстановиться за 2-2,5 года примерно.
0: Увеличиться в размере?
1: Назад вернуться, да.
0: А еще можно пить побольше воды.
1: А, ты думаешь, разбухнет, что он наполнится водой?
0: Как губка, знаешь, такая, увеличивается.
1: То есть ты считаешь, что мозг — это какая-то губка? Ну, говорят, как губка впитывает.
0: Главное, чтобы не губка, а боб.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. В центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Ривде сейчас минус 13, в Риже минус 14, в Краснодаринске минус 12 градусов.

0: Зачем? 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа на Jam.fm. Сегодня 4 июня, четверг.
1: Овен, смело берись за новые проекты.
0: Телец, будь внимателен к деталям и не спеши с выводами.
1: Близнецы, не торопись, дай себе время подумать.
0: Рак, прислушайся к своим внутренним ощущениям.
1: Лев, харизма поможет тебе добиться успеха в переговорах.
0: Дева, рациональность и планирование – твой козырь сегодня.
1: Весы, день подойдет для творчества.
0: Скорпион, обрати внимание на финансы, возможны неожиданные траты.
1: Стрелец, не бойся мечтать масштабно.
0: Козерог, не откладывай разговоры с начальством или коллегами.
1: Водолей, прояви заботу о близких.
0: Рыбы, устрой себе мини-праздник, это зарядит энергией надолго.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ОСЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Разрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, время дорожных новостей на GMFM. Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут сейчас находится на Шевск от краснофлотцев до фронтовых бригад, на автомагистральной от теплоходного проезда до пехотинцев. 9 минут потратим на космонавтов от Победы до машиностроителей, 10 на Березовском тракте трудовой от Барьерной до Мрузинской, самое большое затруднение на Высоцкого 40-летия комсомола. До Егоршинского подхода 13 минут.
9: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Кто любит получать подарки? Я думаю, все. Особенно на JamFM, на любимой радиостанции. И вот такая возможность совсем скоро у вас получится в нашей новой игре «Три в ряд». Разыграем сертификат на участие в регулярных играх от Roda Games, категория 16+. Классное, кстати, место. Там может лично провести время, может, с друзьями.
1: Полностью согласна. Для того, чтобы принять участие в этой игрушке, отправляй любой смайлик на наш мессенджер в Максе. +7 932 020 102 5. Это наш Макс, который открыт для твоих смайликов. Вперед, может быть, именно тебе достанется приз.
0: Ждем. Танц,

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках необходимо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередач, но не подходить к оборванным проводам. Пешеходов призывают быть осторожными в непогоду на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но будет тепло. На участке улицы Московской в Екатеринбурге снизили скорость и установили знаки дорожной работы. Идет речь об отрезке от бульвара Денисово-Уральского до улицы Щерса. Об этом рассказывают автомобилисты. Пока дорожников и спецтехники на месте нет. Однако этот отрезок улицы Московской был включен в план на ремонт в 2026 году. Напомню, одним из самых сложных объектов для ремонта нынче стал Малышевский мост. Пришлось перекрыть половину путепровода, что привело к серьезным пробкам. Между тем открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, пишет издание «Новый день». Екатеринбургу нужно за неделю набрать не менее 64 тысяч голосов за проекты благоустройства. Тогда город в следующем году получит федеральные средства на обновление победившей общественной территории. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 226 тысяч горожан. Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Голосование проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» над проектом «Инфраструктура для жизни». На первом месте с большим отрывом лидируют набережные реки Сети от улицы Декабристов до Белинского. В Екатеринбурге врачи удалили у пожилого мужчины опухоль на шее, которая весила более 2 килограммов, сообщили в пресс-службе Свердловского онкодиспансера. Опухоль росла несколько месяцев, сначала была родинкой. Потом мужчина заметил, что она будто переместилась и стала расти. Медики выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Хирург Самир Гарибов впервые в своей практике наблюдал опухоль шеи такого размера. Врачи онкоцентра смогли отделить крупные сосуды от опухоли и полностью ее удалить, отмечает издание Life.ru. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство France Press, ссылаясь на официальных лиц. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на четверг 73.34, евро 85.12.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8:03 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: А 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Три в ряд», наша новая игрушка в утренней джимнастике. Победитель получает сертификат на участие в регулярных играх от Roda Games, категория 16+. Итак, знакомимся, кто же у нас сегодня. У нас сегодня Тимофей из города Березовский. И делает, между прочим, нашу кольцевую дорогу, трудится прямо сейчас для того, чтобы мы могли спокойно там ездить. Тимофей, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказываю, как там процесс идет? Успеваете в положенные сроки уложиться? Достроите нам дорогу-то?
1: Ну, по срокам успеваем. К 27-му году окончание.
0: Все, отлично. Самое главное, что вы успеваете. А там сейчас дорога как-то сокращена, да, получается? То есть в одну полосу, там реверс какой-то, как у вас там все организовано?
1: Да, реверсивное движение, как бы... Открыта новая часть, сейчас отсыпаем старую, то есть поднимаем, укладываем асфальт, скоро часть откроют.
0: А это какой участок дороги, чтобы мы представляли, откуда до куда примерно?
1: Ну, район ТЭЦ, это получается, ну, Высоцкая улица.
0: Это как раз в сторону Березовского, да, можно доехать, если туда?
1: Да.
0: Все понятно. Ну что, желаю вам, конечно же, удачи. Спасибо, что трудитесь. Ну, а мы прямо сейчас начинаем нашу игру «Три в ряд». Слушай внимательно правила.
2: Мы поставим для тебя три разных отрывочка из разных песенок. Твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — получишь приз. Но если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер «Макс».
0: Ну что, Тимофей, готов?
1: Готов.
0: Поехали, удачи тебе.

0: Ну что, Тимофей, есть какие-то предположения, кто эти три исполнителя в ряд?
1: Ну, первый — это Стас Костюшкин.
0: Есть, правильно.
1: Второй — третий — Егор Крид.
0: Совершенно верно.
1: Второй вроде как Аллегрова.
0: Да, абсолютно верно. Три из трех. Мы тебя поздравляем. Слушай, ну ты крутой. Вот так вот взял сразу спокойно, не отрываясь от работы. Выиграл в нашей игре три в ряд. Построил и получил заслуженный приз. Вручаем мы тебе сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую мозгобойню, спеть на Тутс-Тутской Визе или отправиться на тематическую игру «Квиз-машина». Выбирать тебе. Возрастное ограничение 16+. Поздравляем.
1: Спасибо.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
6: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
7: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
8: Новые азиатские десерты Джамика от производителя Гостовского пломбира.
9: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
8: Превращает жаркий день в день яркий. Джамейка. Уже в магазинах города.
10: Телефон рекламной службы Jam.fm.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam.fm.
12: Где пробки?
13: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 8 минут сейчас находятся на космонавтов от Артинской до фронтовых бригад, космонавтов от Победы до машиностроителей, фронтовых бригад от электриков до космонавтов, Баумана от Бабушкина до космонавтов. 11 минут постоим на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской, ну и 15 на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.
0: Реклама.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.

0: 8:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Сегодня 4 июня, четверг. Ну и самое главное, что уже лето. И, конечно, у детей каникулы. Четверг воспоминаний мы, конечно, совместили с нашими каникулами. Получилось у нас, где и как ты проводил свои летние каникулы, когда сам был ребенком. Куда ты ездил? Спроси меня, а я отвечу тебе, Рита.
1: Куда?
0: Куда я ездил? А отвечаю, я не ездил в пионерские лагеря, представляешь?
1: Да,
0: а мне не было не нужно, потому что у меня бабушка жила в городе Добрянка. Это такой небольшой городок в Пермском крае, на берегу реки. Я туда уезжал, меня привозили в самом начале июня где-то в этих числах и забирали уже 31 августа, как правило. Причем его забирали всегда с боями. Так не хотел уходить. Но там, представляешь, все друзья съезжаются.
1: Простор,
0: да? Мало того, что простор, там столько всего интересного. Сначала вообще она жила в частном доме. А частный дом, сама ты понимаешь, предполагает огромное количество экспериментов. В огороде, начиная с того, что там у тебя есть всевозможные ягоды, плюс там у тебя стоит печка-буржуйка, на которой можно что-то жарить, от помидор, начиная, мы там жарили все, помидоры, картошки, кабачки, ну, в общем, все, что растет в огороде, все, даже горох жарили.
1: Я плохо себе представляю, но, наверное, вкусно.
0: Необычно, скажем так. В общем, чем мы только не занимались. А там ничего, мало того, жаришь, там интересно самому сжигать всю эту печку, топить саму буржуйку, это великолепно. Я уже не говорю про дом, как там все было интересно, там эти палати, сверху когда залазишь, все видно, что вокруг происходит, а совместно вот эти, когда посиделки собираются, вся семья стряпает пельмени тоже, я до сих пор
1: клёво.
0: Помню. Меня как-то накормили сырым фаршем, после этого мне стало плохо, вызвали скорую, меня увезли, и отругали очень моих дяди и тети, которые не усмотрели, и они едят сами, и мне тоже положили, ну и вот видишь, оказывается, детям нельзя такое.
1: Ну да,
0: ну и, конечно, потом уже, когда мы переехали уже в большой капитальный дом, у нас там был двор, и он стоял на берегу реки, то есть я на балкон выхожу и вижу реку, вот она прям, знаешь,
1: ой,
0: как курорт.
1: Класс.
0: Да, внизу были гаражи огромные, рядом был пляж там был неинтересен, а вот гаражи, плюс весь берег был раньше в бревнах таких больших, раньше таскали плоты по речке, по каме. И вот эти все плоты, соответственно, можно было от этих плотов, как сказать, откалывались, ну, отплывали.
1: Щепки.
0: Не щепки, бревна целые, и весь берег был усыпан этими бревнами, то есть мы постоянно жгли эти костры огромные, грелись там, пекли печенки, это было незабываемо.
1: Ой, хорошо.
0: Я могу долго рассказывать, но лето у бабушки это было что-то, там эти велики, эти походы, эти парки, ой, как это классно, как это интересно.
1: Хорошо.
0: А главное, все это беззаботно, и без всяких сотовых телефонов. Мы уходили утром на речку и приходили поздно вечером с речки. Чем мы там занимались? Мы строили плоты, у нас был свой гараж, там был свой штаб. Это было так здорово. Маргарита, рассказывай ты, где и как ты проводила летние каникулы, что ты запомнила?
1: Я помимо общеобразовательной школы училась же еще в театральной школе,
0: так.
1: И поэтому часто на летние каникулы приходились всякие театральные фестивали, на которые мы вместе ездили. Я обожала это время, потому что мы ездили туда на поездах, иногда за границу. Представляешь, там бывает трое суток, двое суток едешь со своим коллективом. Это всегда весело. Ярко, это всякие настольные игры, еда, это все друг с другом делятся, ну вот эти вот лапша быстрого приготовления, картошка, все.
0: То есть не столько другие страны, сколько вот еда вот эта и поездка?
1: Ну да, сама вот эта атмосфера, этот вайб, как-то ты учишься быть самостоятельным, ты веселишься, и потом даже как-то грустно было расставаться со своими, потому что настолько всякого ты оттуда привозил, нового, эмоций, классных, фотки какие были невероятные. Потом я еще очень любила ездить к моей бабушке по папиной линии, у нее был большой яблочный сад. И я из Липецкой области, и там, ну, это прям родина яблок, и там такие вкусные сладкие яблоки в августе, и я обожала их собирать. Я прям накладывала себе футболку, сколько могла утащить, столько
0: утаскивала. А ты их собирала с земли или с дерева?
1: Я с земли собирала.
0: А они же там уже битые,
1: нет,
0: получается.
1: Они не разбиваются. Там была такая травка, прямо они мягенькая. Росли, яблони были в тени, травка, они падали и вообще не разбивались. Нужно было только успевать, чтобы они недолго
0: не
1: лежали. Залежались. Да, и было очень классно, я любила эти времена.
0: Ты сейчас говоришь, а у меня вкус яблок во рту.
1: Да, правда.
0: Ой, как это здорово, говорить можно без. Конечно, мы думаем, что у тебя тоже много историй, где и как ты проводил летние каникулы, какая история, может быть, тебе с этих каникул запомнилась больше всего. Пиши в наш мессенджер Max, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же у нас есть канал Jam FM Екатеринбург, либо Jam FM группа во ВКонтакте, где тебе удобнее, выбирай. Пиши за все, среди всех сообщений, разыграем и выберем одно, и вручим приз на Jam FM.

0: свет. 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Из-за голодных зрителей сорвался мировой рекорд.
0: Так бывает.
2: Реклама.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
4: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
4: И я.
6: Как быстро.
4: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
2: 235 0905.
5: 235 0905.
2: Джем ФМ.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» и «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Рита, что там у тебя?
1: В Аргентине создатели самого большого бутерброда в мире, звучит заманчиво,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, еще и в Аргентине.
1: Лишились рекорда из-за голодных зрителей.
0: Тан-тан-тан-тан.
1: Персонал одного из стейкхаусов приготовил самый длинный сэндвич в мире. На блюдо ушло 1,5 тонны говяжьей вырезки, а также сыр, ветчина, базилик и другие ингредиенты.
0: Тонны!
1: Длина рекордного сэндвича должна была составить 750 метров.
0: Так это же стоишь и не видно конца, получается. Это почти километр. 750 метров.
1: Да, вот такой сэндвич. Все начну хронологически объяснять. В 11 часов утра сотрудники стейкхауса установили столы на одной из центральных улиц и принялись за работу. Мероприятие это широко освещалось в соцсетях, поэтому посмотреть на рождение рекорда пришли около 30 тысяч зрителей. Они должны были попробовать самый большой сэндвич в мире, внимание, после фиксации достижения. Но готовка затягивалась, все стали нервничать, и к 16 часам все еще она не завершилась. В итоге подростки начали перебираться через ограждение и хватать куски этого сэндвича. Затем этим занялось намного больше зрителей. Многие, в общем, присоединились. Рекорд был сорван.
0: Как обидно.
1: И поэтому сэндвич перестал быть длинным.
0: Ну, в итоге, они, наверное, съели его незавершенным, там, не знаю, без мяса, в конце концов, то есть хлеб там разложен был, или там что, соусы какие-то, чем-то должны были.
1: Да.
0: Как обидно. 750 метров съели. Но с другой стороны, наука будет, надо, вот заявил к 16.00, например, будет готов. Будь добр, сделай. А потому что иначе все.
1: Ну да, или в каком-то аквариуме надо готовить.
0: Охрану выставлять. Ну вот так вот, не только что о несостоявшемся рекорде наши яркие заголовки на Джем ФМ.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска прогноза ООО «Медицинский центр Шанс». Синоптики нам сегодня пообещали облачную погоду с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер будет северо-восточный, 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске Полевском сейчас плюс 12, в Асбесте и Туринске плюс 14 градусов.
2: Реклама.
4: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8:40 в Екатеринбурге, плюс 16 градусов за окном, 4 июня на календаре, в утренней джимнастике, четверг воспоминаний. Всем доброе утро, Маргарита и Павел Павлович с вами. Где и как ты проводил летние каникулы, об этом мы сегодня с тобой разговариваем. Ну что, почитаем, что нам пришло, Рит?
1: Наташа пишет: каникулы 3 месяца, сейчас мечта. 1 месяц я проводила в лагере, любила спортивные смены. Угу. 2-й с родителями ездили на турбазы или к родственникам Ярославль, Ижевск, Ялты и другие. В этих поездках я видела, какая у нас большая и красивая страна. 3-й – это с друзьями. Во дворе ходили в кино и в летний парк.
0: Слушай, я вот тоже надеюсь, что мои дети, когда подрастут, вспоминать будут с детства, как мы ездили на автомобиле, мы ездили в Казахстан, да, в Казань, в Йошкар-Олу. То есть тогда выбираешь несколько городов, там Уфа, ну и через эти города путешествуешь. Мы ездили, там у нас такой большой кружок, мы там путешествовали, сначала в Казань уехали, в Миасс, потом на озеро Тургаяк мы там поселились, в Сатке мы там были, на острове переночевали, в доме потом поехали в круглый дом в Миассе, уже на Тургаяке в таком жили интересном доме вместе. И повидали все эти красоты, и, соответственно, и разные города, разные люди, и разные локации. То есть ты сначала в одном городе остановился в квартире, потусил по городу, погулял, а в другом месте уехал. Ты живешь где-нибудь на берегу озера, например, да, в какой-нибудь палатке. Ну, то есть совсем другой вайб. А в третьем ты, например, живешь в каком-то дом большой. У нас мы снимали дом-шар. Такой большой, огромный дом.
1: Прикольно.
0: Он реально дом-шар. Круглый, такой смотрится среди всех построек, там, знаешь, в этом, в СНТ, как этот инопланетный какой-то объект, который приземлился.
1: Да, похоже.
0: Да, там высокий, 2 этажа, места так много, но очень интересно такое, да, и, ну, интересно, сам дом даже интересен. Так, ну, что еще напишут? Галина пишет: каникулы, как это было давно, но проводила с дедом их на рыбалке, на велосипедах, на речке с утра. Пока не жарко, так хорошо. Но, правда, потом поплавок перед глазами всю ночь снился. Всем хорошего лета. Вот удивительно, девочка, а с дедушкой ходила на рыбалку, да?
1: Да, такое часто было, я тоже с папой ходила.
0: Я с дедушкой тоже ходил, но вроде как я мальчик, поэтому, в принципе, интересно было. Ну, мы там даже штучки 2-3 таких хорошеньких поймали.
1: Ну, девчонкам тоже интересно.
0: Единственное, что я просто почему запомнил, погода была не очень хорошая, и было так довольно зябко, я уже думал, скорее бы рыбалка закончилась. И не очень мне было понятно, когда у нас поклевка, а когда нет поклевки. Но с тех пор я занимаюсь тоже рыбалкой, и в принципе, когда есть возможность, у меня есть удочки свои, даже спиннинг есть,
1: классно.
0: С удовольствием ходим рыбачим. Вот так вот, а все началось со школьных каникул. Где и как ты проводила летние каникулы, пиши нам в тему утра, четверг воспоминаний на GMFM, есть подарок за одно из сообщений, но писать можно в наш мессенджер Макс, +7 932 020 1025, там же есть канал отдельный, GMFM Екатеринбург, подписывайся, пиши сообщение истории, ну и группа GMFM во ВКонтакте, где тебе удобнее. За одно из сообщений вручим приз. Мы что?

0: Реклама.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет по ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam.fm.
11: Где пробки?
12: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 8 минут сейчас на Рижском переулке от Московской до 8 марта, на ИКАДе от 13 километра до Высоцкого. Также на Вильгельме и Дегенина от Сахарова до Краснолесья. 10 минут потратим на космонавтов от Победы до машиностроителей. Ну а самое большое затруднение сейчас на ЖБИ, улица Высоцкого. 40-летия комсомола до Егоршинского подхода 17 минут.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: 102.5. Jam FM.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. В хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо», а также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и ЦСКА. Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдает почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Джем FM.

0: 9 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе утро, начинается игра «Мальчики, девочки». Прямо сейчас на Jam.fm разыграем сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Кто же поборется за такой классный, вкусный приз? За мальчиков сегодня играет Алексей, он из Екатеринбурга, работает главным бухгалтером, сейчас едет на работу. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, у нас сегодня четверг воспоминаний на Jam.fm. Спрашиваем всех про твое детство. Как ты проводил летние каникулы? Где ты был? Ездил к бабушке, в лагеря? Может быть, куда-то еще? Что запомнилось тебе?
1: Да, в основном на даче с родителями.
0: То есть у вас своя дача была?
1: Все лето. Да, да.
0: Ясно, хорошо, играешь ты с Олей, она у нас из Первого Уральска, работает ведущим специалистом в крупной компании. Тоже уже трудится. Оля, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
0: Ну и у тебя, тебе тот же вопрос. Где ты, когда в детстве была, проводила летние каникулы и что тебе запомнилось?
2: Родители меня всегда отправляли в пионерский лагерь «Огонек». Ну и все, что свойственно лагерям, я испытала. Утренняя зарядка, холодная вода для умываний, лейки, пионерские зорьки, костры.
0: Закалила тебя, да, получается? Да. Хорошая закалка.
3: Конечно.
0: Такая.
3: И испытаний, ну и что-то классное, греющее душу.
0: Вспоминается всегда очень приятно. Так, ну что, давайте приступим к нашей игре. Слушайте внимательно правила и желаем, конечно же, всем удачи.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы по традиции для девочек, я готовила вопросы для мальчиков. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний крутой приз.
0: Поехали! Ну и по традиции первый вопрос для мальчиков.
3: Спортивный элемент отвертка. Это элемент в художественной гимнастике или в спортивной?
1: Спортивная гимнастика.
3: Нет, в художественной.
0: Будем... Отвертка, да, называется?
3: Да, отверточка.
0: Ладно. Оля, вопрос для тебя. Какое место занимает Свердловская область в производстве молока в стране? Третье или пятое?
2: Ну, наверное, третье пусть будет.
0: Это абсолютно верно, и первое место на Урале. Гордимся нашими молокодельцами.
3: Молокодельцами.
0: Молокопроизводителями, вот, да. Наверное. 1-0, пока впереди Оля. Ну, ничего страшного, Леша, вопрос для тебя номер 2.
3: Основной материал, который используется в интерьерном стиле джапанди. Дерево или сталь?
1: Ну, наверное, дерево.
3: Абсолютно верно. Это такой стиль, в котором принято экологичное, все натуральное.
0: Красиво. Так, 1-1 счет, но у девочек вопрос в запасе. Оля, вопрос номер 2. К какому семейству относится картофель? Астровых или пасленовых?
2: Пасленовые.
0: Да, абсолютно верно. Тут даже не задумываясь ответила, потому что дача, огород решают. Так, Алексей, надо отвечать. Следующий вопрос для тебя.
3: Как переводится слово «безе» с французского языка? Объятие или поцелуй? Ну, давай.
1: Самое, что интересное, я французский изучал в школе.
3: Ну, не помнишь?
0: Там этого не было слова.
1: И пытаюсь провести аналогию, да?
3: Ну, давай, раз, два, три.
0: Твой ответ?
1: Повторите еще, какие варианты поцелуй и объятия.
3: Или объятия, да.
1: Объятия.
3: Нет,
1: объятия,
3: поцелуй. Поцелуй.
0: Ну что ж такое-то? Ну, зато теперь Алексей знает, подтянул свой французский.
3: Вспомнил.
0: Ну, не вспомнил, узнал новое слово во французском про безе. Алексей, к сожалению, у тебя сегодня один правильный ответ, а у Оли уже 2, поэтому, Леш, с тобой ненадолго расстаемся, ждем от тебя новых смайлов, поиграем в следующий раз, хорошо?
1: Спасибо за игру.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо. За игру, за настроение. Ну а Олю поздравляем с победой.
2: Или мои рабочие будни. Мне очень приятно, спасибо.
0: Ой, тебе огромное спасибо, что была сегодня с нами. Ну и, конечно же, вручаем тебе крутой приз. Сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
2: Приятно, спасибо, благодарю.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотив.ру.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас расскажу, что происходит на улицах Екатеринбурга. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 8 минут. Назову Рижский переулок от Московской до 8 марта. Столько же потратим на ИКАДе от 13 километра до Высоцкого. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Чуть больше 10 минут. На Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Самое же большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. 17 минут.
5: 102.5 Jam FM. Jam FM.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Всем доброе утро, лето на календаре.
1: 16 градусов, не жарко, но с другой стороны для работы может быть самое то, да? Но в любом случае, детям, мне кажется, вообще все равно. Сегодня у нас четвертый день лета идет, каникулы продолжаются. Ну и, конечно же, четверг воспоминаний в утренней гимнастике. Решили мы поговорить, где и как ты проводил эти самые летние каникулы. И, кстати, узнать интересно, насколько сейчас каникулы отличаются от того, что было у нас. Мне кажется, особых-то отличий не осталось.
2: Ну да, как отдыхали, так и продолжают отдыхать. Настя пишет: я проводила каникулы у бабушки в деревне, и это было самое лучшее время. На дискотеки в клуб ходили, купаться ездили, и вообще утром встаешь, а морщинистые ручки бабушки обнимают, а на столе уже ждут горячие блинчики со сметанкой домашней.
1: Что касается вообще бабушек, это первое, что вкусная еда, какая-то выпечка, такая теплота.
2: Что тебе бабушка готовила?
1: У меня шанги. Я просыпался, уже много раз рассказывал. Очень любил картофельные шанги, но их сейчас называют перепечи. Вот, я называл их шангами. То есть это когда такое тверденькое тесто, оно получается как коробочка такая сбоку защипана, и внутри там картошечка, сверху, видимо, сметана, потому что все такое поджаристое, золотистое. Вот я их очень любил. А так там много чего стряпало. Помню, делал разборник такой. Это,
2: так,
1: это такие как маленькие булочки вместе сделанные в одну большую. То есть ты отрываешь, и внутри каждой маленькой булочки булочки, есть конфетка какая-нибудь сладенькая.
2: Ой,
1: или
2: слушай,
1: джем, или еще что-то.
2: Прикольно.
1: Да, и вот ты так его разбираешь, называется разборник, по одной штучке отцепляешь от него. Очень вкусно. Пирог с рыбой великолепный какой был. А еще у бабушки на кухне стоял, я помню, в банке гриб. Я его боялся.
2: Ну, естественно, такая непонятная
1: субстанция. Про него всегда говорили, что он живой. Что он увеличивается, что размножается, что надо кормить, что он там... Я ходил так вокруг этой банки всегда и посмотрел на этот гриб. Когда он увеличивался, этот гриб рассаживали в другую банку, уже было два гриба. Мне говорили, гриб размножился.
2: Ой.
1: Так, ладно. Оля пишет: доброе утро. А я помню летние каникулы, которые проводили в пионерских лагерях на свежем воздухе, в лесу. Запомнилось на всю жизнь, когда ранним утром весь лагерь собирался на зарядку, а по вечерам собирались у костра с песнями и играми. Это тоже великолепно. У меня до сих пор дети уже, одна вот уже выросла, но с ностальгией, с такой вспоминает, так хочет в лагерь, потому что там вот именно... Друзья, знакомые, вот эти все
2: отряды,
1: они до сих пор встречаются. Вот эти лагеря, те, кто был в лагерях, дружат.
2: Объединяются.
1: А мелкая еще, да, ездит. И вот у нее как раз каждый год, каждое лето, да, отправляется один из лагерей у нас есть в СССР-те, который очень ей нравится. И вот она там прям вообще. Она причем была в Артеке несколько раз, но ей говорят, что именно здесь, в СССР-те, ей больше нравится.
2: Прикольно, да, так бывает.
1: Ну, душевнее, что ли, как-то, не знаю.
2: Ближе к сердцу.
1: Там тоже хорошо, но там такое какое-то все международное, а здесь
2: масштабное.
1: Такое все наше, свое. Ну что, продолжаем четверг воспоминаний, вспоминаем, как ты в детстве проводил каникулы, когда сам был ребенком, где, что запомнилось тебе на этих каникулах, пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа Jam FM во ВКонтакте, также, кстати, в Максе у нас есть свой канал Jam FM Екатеринбург, подписывайся, ну и пиши сообщение туда, мы все принимаем, читаем, за одно из сообщений приготовлен приз на Jam FM.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, что ты нам нашла?
1: А нашла, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм.
0: Кино будет?
1: Да.
2: Реклама.
3: Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер GQ и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38. Давай.
1: По мотивам мультфильма «Приключения кота Леопольда». Любил ли ты этот мультик?
0: Ну, конечно. А как его можно любить? Ребята, давайте жить дружно.
1: Да. Именно по мотивам этого мультика снимут фильм игровой, полнометражный, настоящий.
0: Сейчас, заметила, как-то стали мультики снимать Чебурашку.
1: Съемки планируют начать уже осенью этого года. Ага. И продюсеры говорят, что Леопольд отличается от современных киногероев умением сохранять доброту и спокойствие. Угу. Его все любят, и в целом, действительно, как ты уже раньше сказал, герои советских мультиков выстреливают сейчас в кинопрокате, и поэтому фильм про Леопольда должен тоже быть успешным. Имя актера, который сыграет известного кота, пока неизвестно. Также неизвестно про тех, кто сыграет мышей.
0: Сыграет известного кота, неизвестно.
1: Так. В фильме будут присутствовать как живые актеры, так и анимационные персонажи. Его режиссером выступит Владислав Богуш, а в основу сценария лягут рассказы создателя кота Леопольда, писателя и режиссера Анатолия Резникова.
0: Слушайте, ну здорово, по крайней мере, опять, там же по большому-то счету все про доброту.
1: Да,
0: есть
1: миленько.
0: Добро, есть зло. Мне очень нравилось, когда кот разозлился, когда его там мыши напоили звериным каким-то. Я тигр, а не кот, во мне теперь живет не Леопольд, а Леопард.
1: Наконец-то кот всем начал мстить.
0: Страшно, да, я думаю, ну когда что уже начали. Эти мыши невозможны, и вот он так разозлился. Но потом он все равно стал добрым.
1: Да.
0: В общем, смотрим и становимся чуть-чуть добрее.

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Ривде сейчас плюс 14 градусов, в Риже плюс 15, в Краснотуринске плюс 13.

0: 9 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Время гороскопа на Jam FM. Сегодня 4 июня, четверг.
1: Овен, смело берись за новые проекты.
0: Телец, будь внимателен к деталям и не спеши с выводами.
1: Близнецы, не торопись, дай себе время подумать.
0: Рак, прислушайся к своим внутренним ощущениям.
1: Лев, харизма поможет тебе добиться успеха в переговорах.
0: Дева, рациональность и планирование – твой козырь сегодня.
1: Весы, день подойдет для творчества.
0: Скорпион, обрати внимание на финансы, возможны неожиданные траты.
1: Стрелец, не бойся мечтать масштабно.
0: Козерог, не откладывай разговоры с начальством или коллегами.
1: Водолей, прояви заботу о близких.
0: Рыбы, устрой себе мини-праздник, это зарядит энергией надолго.

0: где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла ставит Яндекс.Карты с дорожную ситуацию. Затруднение более 9 минут сейчас на Фурманова от Сурикова до Белинского, на Малышева, Трепина до Сака и Ванцетти, Титова 8 марта от Военной до Объездной дороги. 9 минут потратим на Рижском переулке от Московской до 8 марта. Самое большое затруднение по-прежнему на ЖБИ Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подходом 20 минут.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: 102.5. Jam FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, продолжается четверг воспоминаний на Jam.fm. 4 июня, 4 день каникул. Сегодня мы тебя спрашиваем в четверге воспоминаний, где и как ты проводил летние каникулы, что делал, что они, чем тебе они запомнились.
1: Галя пишет, какое было прекрасное время летние каникулы. В особенности, когда ты живешь на севере.
0: Ого.
1: Мы с родителями выбирались на материк раз в 2 года и старались путешествовать под нашей необъятной стране. Даже были на родине нашего знаменитого Королева. Я и сейчас проживаю в славном городе Магадан.
0: Угу.
1: Да-да, мы ваше радио слушаем и здесь.
0: Ой, большой привет Магадану! Вообще интересно, круто. Сколько там сейчас градусов в Магадане?
1: Интересно, пиши, Галина.
0: А вообще слово, мы выезжаем, знаешь, некоторые говорят, живут на окраине города, там, в окраине спальных районах, мы поехали в город погулять.
1: В центр.
0: Ну, да, у нас даже на сортировке говорят, мы поехали в город погулять, в центр, да. А здесь на материк.
1: То есть глобально так звучит.
0: Настолько, да, мы поехали, где были? На материке. 3 раза выбирался на материк. Слушайте, ну у вас там, конечно, и категории такие интересные. Здорово, привет большой Магадану. Приятно, что слушать нас там, да?
1: Очень.
0: А еще одно сообщение пришло от Кати. Летние каникулы я проводила в загородном лагере. Мама устраивалась работать туда на все лето. И все 3 смены я была там. Куча общих фотографий скопилась. Слушай, ну это, мне кажется, когда совпало. И маме хорошо, и дочка под присмотром.
1: Mm-hmm.
0: Великолепно. И представляешь, насколько она уже, мне кажется, вот есть сын полка, да, а здесь такая сын лагеря, дочь лагеря получается.
1: Ну да, так и бывает обычно с детьми учителей, воспитателей.
0: Вот, они там всех знают, их все знают. А еще здорово, когда там в первую смену заехал, потом этот же человек подружились, они вот в 3-ю вернулись, а потом в 5-ю вернулись. Это прекрасно. Ну что, видишь, какие яркие воспоминания. Спасибо маме.
1: Спасибо.
0: А также продолжаем принимать ваши сообщения в тему

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор отправляет своих специалистов в Конго, которое расположено по соседству с Демократической Республикой Конго. Вирусологи с собой повезут 1000 тестов для выявления опасного заболевания, а также реагенты, чтобы выявить штамм лихорадки Бундибугио. Его называют редким и крайне опасным вариантом вируса Эбола. В Роспотребнадзоре добавили, что будут вести исследования с помощью своих новейших разработок. Тесты уже показали свою эффективность во время работы вирусологов в Уганде. Екатеринбург готовится к трехдневному мотофестивалю движения. Он стартует в уральской столице завтра, 5 июня. С ночи пятницы в центре Екатеринбурга начнутся перекрытия. С нуля часов будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до улицы Малышева. Утром в пятницу также закроют Воеводина в районе исторического сквера, а с 10 вечера 5 июня перекрытие появится уже на Горького от Пушкина до Малышева. Большая часть перекрытия будет снята 7 или 8 июня рано утром. Об этом пишет портал 66.ru. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном – 31%, пишет деловой квартал со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито». Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичку возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не вошел в лидирующую тройку, но занял почетное 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, но идет на 6-й строчке рейтинга. 20 бизнесменов из России попали в новый рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg. Совокупный капитал отечественных олигархов вырос почти на 22 миллиарда долларов. Самым обеспеченным среди россиян стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также в списке владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин и сооснователь «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко. Возглавил список «Биллионерс Индекс» вновь Илон Маск. Целый остров продают в Балтийском море за 3 миллиона рублей. На аукционе 4 июня выставят бывшую военную базу ГДР «Остервильм». Об этом пишет газета.ру. Это искусственный остров к юго-востоку от острова Рюген на Балтике. Платформу площадью всего 250 квадратов создали в 1954 году. И здесь морские суда Восточной Германии проходили процедуру размагничивания, чтобы не притягивать морские мины. По данным Шпигеля, на острове могут построить казино или организовать площадку для свадеб. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Всем доброе утро! В июне отмечает свой день рождения телеканал ТВ3!
1: Уже четвертый десяток ежедневно ТВ3 старается не только удивить и развлечь зрителя, но и напомнить о том, что по-настоящему важно – любовь, доброта и справедливость.
0: Ну а сегодня ТВ3 дарит подарки слушателям Jam.fm. И прямо сейчас тебе нужно ответить на простой вопрос про телеканал и получить стильный плед и термокружку с датчиком температуры от телеканала ТВ3. Ответы мы твои принимаем в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Будешь первым, заберешь приз. Итак, внимание, вопрос.
1: Назови популярный сериал, который принес всенародную славу Павлу Прилучному. Вариант А — «Стажер», вариант Б — «Мажор», вариант В — «Дублер».
0: Выбирай правильный и присылай не А, Б, В, а прям пиши «стажер», «мажор» или «дублер», чтобы там было точно понятно, что ты не ошибся. Будешь первым, заберешь приз на Jam.fm.

Ну что, подводим итоги нашего розыгрыша вместе с телеканалом ТВ3. Вопрос был задан совсем простой. Назови популярный сериал, который принес всенародную славу Павлу Прилучному. Три варианта было: стажер, мажор или дублер. Конечно же, правильным был ответ мажор. Я уверен, что многие смотрели этот сериал. Первым ответ прислала Аня. Последняя цифра номера телефона 7167. Аня, мы тебя поздравляем, и ты получаешь плед и термокружку от телеканала ТВ3.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Сегодня мы тебя спрашивали в четверг воспоминаний, где и как ты проводил летние детские школьные каникулы.
1: Леночка пишет: мои родители поженились рано и жили в студенческой общаге. Поэтому я росла сначала дочкой полка, а потом каждое лето с мая по август меня увозили к бабушке и дедушке в деревню. Небольшая деревня в Башкирии на берегу реки Юрюзань. Я была одна и любимая внучка. Меня баловали. Блинчики с молочком, с земляникой, бабушкиными пирожками. До сих пор помню их запах. Сенокос. Но так это было классно. У меня была прям бабушка-бабушка, как из сказки.
0: Прекрасно. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Анастасии. Доброе утро. В детстве свои каникулы проводила в деревне у бабушки. Как только школу закончили, нас увозили на все лето. Купались после коров. Вечером молоко свежее, сметана домашняя, на рыбалку везли с ночевкой. Утром петухи будили нас. В доме вкусно пахло с утра пирожками. Это было самое чудесное детство. Вернуться бы на денек. Эх, Настя. В любом случае, благодаря своему сообщению, ты получаешь наш приз. Пригласительный на двоих на смотр площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем-ФМ».
12: Где пробки?
0: 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GEM-FM. ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 3 балла стоит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 8 минут на Ленина от Московской до 8 марта. На «Космонавта» в Тартинской до фронтовой бригад. Высоцкого, 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой улицы от Барьерной до Мурзинской 12 минут.

0: Ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: 102.5. Джем FM.
3: Всем доброе утро. Сегодня у нас в гостях на правах рекламы интересный гость Александр Нечаев, специалист по цифровому образованию, директор университета ТОП. Узнаем все о поступлении, обучении и его стоимости, а также о мерах государственной поддержки категории 0+. Доброе утро, Александр.
4: Здравствуйте, ребят.
5: Сейчас нервная пора ЕГЭ, все на этом зациклены. Это действительно такой барьер, перед которым все замирают?
4: Да, это так оно и есть. Это не только стрессово для самого выпускника 11 класса, а и для всей семьи.
5: Ну, конечно.
4: Да. Тут не нужно давать волю своим эмоциям. Можно воспользоваться простым приемом. Для начала просто задать себе вопрос, а поможет ли мне это то, что я сейчас переживаю? Или как мне это поможет? Рацио включается, и мы уже начинаем самостоятельно себя успокаивать. Следующий прием — это психологический. Нужно, чтобы не париться по поводу ЕГЭ, нужно уже быть на шаг его впереди. Что у нас ждет после ЕГЭ? Это поступление в ВУЗ, выбор университета. Нужно уже сейчас действовать не как выпускник, который сдающий ЕГЭ и трясется перед этим, а уже как абитуриент, который... там, допустим, посещает приемные комиссии, интересуется обучением, проходит собеседование, вступительные испытания, проходит день открытых дверей и так далее. То есть нужно быть на шаг впереди этого. И все, и тревога уйдет, и вы уже будете действовать как абитуриент. Вот такой простой психологический ход.
5: Классный лайфхак, да?
3: Ну, а можно сейчас уже забронировать место в ВУЗе, например, вашем?
4: У нас места в ВУЗе на самом деле-то бронируются еще с сентября того года.
3: Ого!
4: Да, и группы уже почти набраны, поэтому, конечно, можно. По адресу Фурмана 57, пожалуйста, по телефону звоните, записывайтесь.
3: Так, а какие профессии сейчас в тренде? Какие специальности посоветуете выбирать абитуриентам?
4: Я бы сказал так, то, что нужно смотреть на рынок. Нужно выбирать именно те профессии, за которые платят. Допустим,
3: в будущем, да?
4: Да. Допустим, если сейчас посмотреть, конечно, нам и само государство подает сигналы о востребованных профессиях. Там, допустим, программу «Код будущего» продлили до 2030 года. Почему? Потому что видит государство дефицит кадров именно в IT. Именно поэтому поощряет. Следующее. IT-ипотека есть? Есть. Льготы дают, налоговые поощрения там компаниям тоже есть. Это значит, нужно идти и заниматься IT-сферой. Что сейчас актуально, популярно? Первое — это программирование, кибербезопасность, искусственный интеллект, вайб-кодинг, дизайн, гейм-дизайн и разработка игр. Тут момент следующий. А что будет завтра? Вот, допустим, если посмотреть на Китай, у них уже не искусственный интеллект, у них уже давным-давно робототехника. И вот как раз именно в нашей программе мы обучаем тому, то, что интересно сейчас, и тому, то, что будет актуально и полезно через 7-10 лет. То есть робототехники мы тоже обучаем. Это значит, то, что наш выпускник, он будет востребован на рынке труда в текущий момент и еще на 10 лет вперед.
5: А можешь поподробнее рассказать, как строится обучение у вас?
4: Процесс обучения выстраивается не просто, я так скажу, потому что для начала, для того, чтобы к нам поступить, нужно вообще пройти собеседование. Почему мы это делаем? Потому что с первого курса у студента уже начинаются стажировки. И практика 90%. То есть, как это выстроено? У нас группа от 12 до 16 человек, и каждая эта группа напрямую контактит с работодателем. И собеседование — это важный этап, который нужно пройти, чтобы в дальнейшем, не попал балбес в компанию, а после этого уже не брали тех ребят, которые действительно стараются. Поэтому собеседование — это обязательный этап. И 90% практики. И мы учимся именно на конкретно реальных задачах, которые сейчас есть в IT-индустрии.
3: Спасибо, а мы продолжим через несколько минут. А пока напомним, что подробную информацию о программах университета ТОП можно получить по телефону в Екатеринбурге 317-22-90, либо на сайте ТОП IT University, категория 0+.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки и спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер GQ и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Палыч, ты любишь смотреть на звезды?
0: Если теплая погода, какой-то ветерочек такой, ты ночью лежишь где-нибудь на поляне, на какой-нибудь мягком матрасе, смотришь на небо, это, конечно, прекрасно. Еще комаров не должно быть, вот.
1: Это важно. Но тогда лови классную новость для себя и для других жителей Екатеринбурга. Угу. Уже 12 июня екатеринбуржцы смогут наблюдать мини-парад из трех планет.
0: Ух ты.
1: На вечернем небе одновременно появятся Меркурий, Венера и Юпитер. Увидеть их можно будет даже без телескопа.
0: Но ничего себе.
1: С телескопом, конечно, поярче будет. Лучшее время для наблюдений примерно через полчаса после заката. Ярче всех и заметнее всех будет светить, конечно, Венера. Особенно эффектно планеты будут смотреться с 23:43 примерно до 0:13. И, кстати, 17 июня к этим планетам присоединится тонкий серп Луны, что сделает зрелище более впечатляющим. Ну, действительно, на фотках предыдущих парадов очень красиво Луна там дополняла картиночку.
0: Все, включаем режим романтиков, девчонок, соблазняем и, соответственно, говорим девочки.
1: Берем плетик.
0: Хочешь, я покажу тебе звезду, а еще три планеты в ряд. Знаешь, какая из них Венера? Которая ярче всех. Такие знатоки.
1: Красиво.
0: В общем, такие планы на 12 июня уже совсем скоро. Не пропусти эксклюзив в Екатеринбурге. Бесплатно.

0: От 1 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске, в Полесском сейчас плюс 16, в Асбесте, в Туринске плюс 18 градусов.
3: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Jam FM 102.5. Jam.
2: Всем доброе утро, ну а мы на правах рекламы продолжаем разговор с Александром Нечаевым, специалистом по цифровому образованию и директором университета ТОП. Александр, всех, конечно же, волнует цена вопроса. Большинство стремится попасть на бюджет. А обучение у вас платное?
5: Да, у нас обучение платное. При этом я с вами полностью согласен, то, что вообще есть исследование, где в рамках которого определили то, что 93% всех семей России хотят получить бюджетное место. Для чего? Конечно. Чтобы сохранить свой семейный бюджет. Да, действительно, бюджет покупают. При этом, если рассматривать именно направления, такие, которые есть у нас в ВУЗе, это там прикладная информатика, разработка программного обеспечения, где от создания приложений до робототехники мы изучаем. Либо там дизайн, это... От просто дизайна макетов до игрового дизайна.
2: Так.
5: Все эти программы у нас проходят с государственной поддержкой. Там стоимость обучения будет составлять месяц от 312 рублей. Если это очно заочная классическая вечерка, от 182. Вот это последний, который у нас был человек, который прошел собеседование, получил государственную поддержку. О, это все в рамках собеседования все это проходит.
2: Здорово.
5: То есть мы предоставляем такую историю. И при этом тоже хочу внимание на ловушку бюджета обратить внимание. Мы все хотим, да, действительно получить бюджет, при этом сейчас паримся о ЕГЭ,
2: так.
5: Начинаем с 20 июня, как работает наборная кампания, подавать документы в ВУЗы, 20 августа наборная кампания заканчивается, а списки на бюджете появляются только в первых числах августа. И, допустим, если тебя в этом списке уже нету, начинается паника. И мы уже думаем не куда поступить, чтобы это было востребовано, а куда лишь бы поступить. А к тому времени уже и хорошие места даже на платном уже разобрали, забронированные места. Поэтому здесь простая аналогия, как когда мы в отпуск улетаем, мы же билеты заранее покупаем. Почему? Потому что есть места и хорошие условия. Поэтому нужно действовать именно сейчас.
6: А если говорить поподробнее о нюансах платного образования?
5: Я бы больше обращал не на то, сколько стоит обучение, а как быстро оно окупится. Как быстро оно окупится, потому что если рассматривать с точки зрения заказчика, родителя, он выступает как инвестор, вкладывает в ребенка инвестиции, и он как заказчик хочет, чтобы побыстрее оно вернулось. И я считаю то, что сейчас в современном ВУЗе инвестиции в обучение должны возвращаться в процессе обучения. Не через 2 года там, а после, когда мы там отучились на бюджете.
2: Так.
5: И через 2 года, потом мы 2 года мы не можем найти работу, потому что перед нами закрытая дверь, на которой написано, как вот мы когда в ВУЗе учимся, нам говорят то, что без опыта не берем.
2: Да, классика,
5: да,
2: это прям.
5: Нет, точнее, без образования не берем, а когда уже заканчиваем образование, без опыта не берем. И мы сталкиваемся с этой закрытой дверью. Поэтому обучение в ВУЗе в современном должно быть со стажировкой, с практикой, именно конкретно с первого курса и с интегрированием в индустрию сразу. Окупаться должно в процессе обучения.
2: Полностью
5: как
2: согласен.
5: Как это реализовано у нас.
2: И это правильно, на самом деле. Ну, давайте еще раз тогда расскажем, как вам в университет поступить, ну, или получить консультацию.
5: Ну, все это просто. Мы начинаем работать с 10. Звоним по телефону 317-22-90. общаемся со специалистом, он задаст несколько квалификационных вопросов, определит, на каком этапе, потому что не только же выпускники 11 классов поступают, а еще выпускники колледжей, выпускники других вузов тоже поступают к нам. Поэтому и после этого уже мы записываемся на собеседование, там будет экскурсия, общение с преподавателями. Кстати, и даже, возможно, вот сейчас можно будет пообщаться с реальными студентами, узнать у них обратную связь, где они работают, сколько они там уже зарабатывают и так далее. Кстати, выход на фриланс можно прямо с первого дня.
2: Круто. Пожалуйста. То есть учишься и зарабатываешь.
5: Да.
2: Спасибо вам огромное. Всегда, конечно, интересно послушать о профессиях будущего. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Александр Нечаев, специалист по цифровому образованию, директор университета ТОП. Еще раз напомню, телефон в Екатеринбурге для тех, кто желает поступить, 317-22-90, категория 0+.

0: Реклама.
1: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург Юг, Московская 214А. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 7 минут сейчас находится на Рижевском переулке от Московской до 8 марта, на Ленина от Московской до 8 марта, на Икаде от 13 километра до Высоцкого, также на Высоцкого 40-летия Комсомола, от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Ну а самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой улицы от Барьерной до Мурзинской 14 минут.
2: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
7: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Сегодня у нас 4 июня, четверг. Как же удобно эта неделя. Первый понедельник, второй вторник, завтра пятница еще будет. А потом со следующей недели уже путаница какая-то.
1: Ну да, все перечисляется.

0: Прикольно, да.
1: Тогда можно.
0: А еще сегодня праздник солнечных зайчиков.
1: Красиво.
0: Хорошо.
1: У девчонкам раньше пускали этих зайчиков в глаза. Сидишь на уроке.
0: Они бегают за ними.
1: Не бегают, они морщатся, а ты радуешься. То есть они работать не могут.
0: Ужасно.
1: Это правда. Так, ну что, пускаем солнечных зайчиков, поднимаем настроение, запускаем резиновых уточек, кому что хочется. Ну и главное, запускаем привет и поздравления в утреннем на GMFM. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, наш мессенджер. Макс, запоминай, присылай. Ну и, конечно, в течение дня все озвучит диджей Рен, который скоро появится уже здесь и будет радовать вас своим хорошим настроением и, конечно, классной музыкой. Яна Ефимова будет рассказывать свежие истории каждый час. Ну и в 17:00 не пропусти наше вечернее шоу. Миша Киселев и Яна Ефимова. Шоу называется «Джем без правил». Чего они там творят? В общем, послушайте, все узнаете. Всем отличного четверга. Я

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова беспрепятственно проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздничные дни. Хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на один год. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе команд, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном трактора Александром Кадейкиным, пишет «Коммерсант Урал». 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдают почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем добро-бодрого. Вот и четверг, 11.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». С бортом плюс 21. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, возможно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-23 тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

можно сказать про многих. Но самое главное — всегда ставать человеком. Инопланетянин ты или нет? Максим в другой реальности на Jam FM. Ну и по-человечески, пусть начинается предпоследний рабочий четверг, 4 число у нас на календаре. Ну и проходит с хорошим настроением мы. Хорошей музыкой нет, уже с меня зовут Диджей Дэн. Всем привет. Скоро Жанна Фриски, затем Филатов и Кэрос. А прямо сейчас Пепл, диск машины, группа Хёц на Jam FM. Жизнь прекрасна.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Местами затруднения. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомол до улицы Егошинский подход. Здесь оставим более 10 минут, в районе 10. Космонавтов от Артинска до фронтовых бригад. Рижский переулок от Московской до 8 марта. И 5 минут. Это Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Восточка от Советской до Ленина. Фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов. Потерпим на Объездной от Громова до Амундсена. Сыромултова стоит от остановки Новгородцевой до Высоцкого.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Ксения Бородина и Николай Сердюков отметили первую годовщину свадьбы. Недавно звездная пара отпраздновала ровно год со дня регистрации брака. В честь этого события телеведущая выложила романтический пост в личном блоге. Она опубликовала яркие фотокарточки и подписала их так. «Кажется, этот день был только вчера. Столько эмоций, счастья, улыбок и любви. Спасибо всем, кто был рядом с нами в этот особенный момент. Кто поздравлял, поддерживал и разделил нашу радость. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем этот день». Поклонники от всей души поздравили мужа и жену с праздником. В комментариях написали: «Ксюша и Коля, счастья вам и любви. Оставайтесь такими же радостными и красивыми. Пускай вы всегда будете вместе. Ну а мы с нетерпением ждем новости о малыше». В честь годовщины Ксения решила устроить для подписчиков своеобразный праздник любви. Она предложила им поделиться своими историями знакомств и свадебными фотографиями. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 11.31 на наших студийных, в центре Екатеринбурга периодически появляется солнце, плюс 21. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду в течение дня, 21-23 тепла.

Егор Крид, Артикасти со свеженькой вещицей и с кармой на Jam FM. Ну, точно с уверенностью могу сказать. Большой плюс тебе то, что ты здесь на Jam FM, и к твоей карме хорошая музыка. В неограниченном количестве и отличного четверга. Двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Мить Фомин, затем Зиверца. Прямо сейчас румынская певица с сердечным набатом. Минелли на Jam FM. You shot me so-

0: где пробки?
1: 11:44 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург Юг. Московская 214А. Те же 3 балла из 10 с RSR с карты рисуют у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия комсомола на улице Егоршинский подход. Космонавтов от Артинской до фронтовых бригад. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 трудовая от Березовского тракта до Мурзинская. Декабристов стоит от Блинского до Луначарского. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Московская от Радищева до Ленина. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов.
0: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Минобороны озвучила статистику за прошедшую ночь. Над регионами России были уничтожены 272 беспилотника, а дроны атаковали 11 регионов страны, а также акваторию Азовского и Черного морей. В списке атакованных регионов в основном приграничье. Количество сбитых над регионами беспилотников при этом не уточняется, напоминает РИА Новости. На данный момент ракетная опасность действует на территории новых регионов, и возможность атаки беспилотников сохраняется в Калмыкии, а также Липецкой, Тульской, Калужской и Брянской областях. Пасмурную погоду в Свердловскую область сегодня принесет циклон с юга Челябинской области. Также в прогнозах синоптиков дожди с грозами, которые сначала захватят южные районы региона, но в течение нескольких дней доберутся и до самых северных территорий. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Прохладная и пасмурная погода с дождями задержится на Среднем Урале на 5 или 6 дней. По предварительным прогнозам, самыми дождливыми до конца первой декады июня в Екатеринбурге будут 9 и 10 число, когда за два дня в городе может выпасть больше 55 миллиметров осадков. Междугородний мотопробег проведут в субботу организаторы мотофестиваля «Движение». Колонна байкеров двинется от музейного комплекса в Верхней Пышме и проследует до центра Екатеринбурга. Автомобилистам напоминают о перекрытиях, которые запланированы для байкеров. Ограничивать проезд начнут с 12 часов 6 июня. Первым закроют проспект Космонавтов от ЕКАДа до Челюскинцев. Дальше перекрытия переместятся на улицу Свердлова от вокзала до ТЮЗа. Последним закроют проспект Ленина на участке от Мускомедии до улицы 8 марта. Подробную карту перекрытия публикует портал 66.ru. Напомню также, что центр Екатеринбурга на время мотофестиваля станет зоной запрета электросамокатов. Messenger Max стал недоступен для App Store. Его нет в списке, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране либо регионе пользователя. В пресс-службе ВК заявили, что ранее установленные приложения продолжают работать. Больше 60% родителей контролируют время, в течение которого дети используют гаджеты. Об этом на площадке Петербургского экономического форума заявил глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что по данным опросов родители также являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей в возрасте до 6 лет. Малыши до 4 лет смотрят какой-либо контент в интернете только в присутствии взрослых. Поиски в интернете для просмотра чего-то конкретного для себя начинают только школьники старше 7 лет. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Всем доброго. 12.05 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 21-23 тепла.

Лав, навігація в поисках любимого, любимой. Сергей Лазарев с компасами на Jam FM. Ну, наш показывает только вперед, и не просто вперед, а с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро пицца и до, затем Энрике Иглесиас. А прямо сейчас немного тепла. От Юлианы Карауловой на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308 48.

0: бесплатно. Вуникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход и космонавтов от Артинска до фронтовых бригад. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5. Щербакова от Обездной до Павлодарская, Трудовая от Березовского тракта до Мурзинская, автомагистральная стоит от проходного переулка до Бебеля, много машин на Шевской, Тепличной до Космонавтов, такая же история на Блюхере от Комсомольска до Раевского, постоим на Московской от Хомякова до Ленина.
8: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: И снова музыка прямо сейчас.

0: для взрослых и не очень для всех. На Jam FM свежая история. Приготовила Яна Ефимова через минутку с небольшим.
1: Реклама. Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
3: 16+. АО ГК «Руда». УКРН 122-660-003-5001. Екатеринбург.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
5: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Сын Юлии Барановской рассказал, почему любит посещать светские мероприятия. Журналисты решили узнать у Артема, почему он посещает светские приемы. Так молодой человек признался, что не считает себя поклонником шумных тусовок. Однако обожает посещать вместе с мамой премьеры и показы, ведь это помогает ему обрести новые знакомства и пообщаться с интересными людьми. Артем прокомментировал: «Мне нравится ажиотаж, нравится, что можно с кем-то познакомиться. В целом я не очень люблю вечеринки, но когда такие мероприятия появляются, всегда хожу с мамой, если есть такая возможность». Поклонники поддержали такую позицию. Они также отметили, как сильно юноша похож на своего отца, футболиста Андрея Аршавина. В сети написали: «Копия Андрея, вылитый папа, очень красивый, прямо как две капли воды». Отмечу, что несмотря на то, что многие ожидали, что Артем пойдет по стопам отца и станет футболистом, он выбрал актерскую карьеру. В детстве он пробовал себя в футболе, но понял, что это не его призвание. Юлия Барановская отмечала, что не ожидала от сына такого рвения к актерскому делу. Пускай привыкает, растет будущий известный актер. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом пасмурно, идет дождь и плюс 17. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 21-23 выше нуля.
1: Реклама.
11: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
12: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
11: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
12: Звоните 385-3001.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Доверяй, но проверяй. Это точно, не про группу Reflex. Доверилась и все, и причем сразу в первый раз. Если про здесь и сейчас, про день сегодняшний, без провалов, пусть проходит четверг удачно, на одном дыхании. Ну и хорошая музыка с меня, как всегда, зовут Диджей Дэн. Скоро Артур Пирожков, затем Дуа Липа. Ну а прямо сейчас в поисках любви моя Мишель на Jam FM.

0: эмоции и радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6. Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург Юг. Московская 214. 4 балла. Сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. ЕКАТ. Стоит от реки Березовка до моста через железную дорогу. Титов 8 марта от военной до объездной. Космонавтов от Артинской до фронтовых бригад. С потерпим на фронтовых бригад. От электриков до космонавтов. Норильская стоит от ЖД переезда проезжей. Такая же история на Березовском тракте, только от Трудовой до Барьерной, Комсомольская, Педагогическая до Малышева и постоянно Фурмного от Сурикова до Чапаева.
8: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Алиса.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг. Заявление на полях Петербургского экономического форума сделал министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, Россия достигла финансового суверенитета. Также Силуанов добавил, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, страна смогла сохранить независимость в финансовой и экономической политике. Именно эту независимость надо беречь. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. Хоккейный автомобилист перешел в форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и ЦСКА. Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина из России до конца ноября. Ограничение действует в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Под запрет попало топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделали только для партий авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры и к моменту вступления ограничения в силу находились в процессе. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z в ходе опроса признались, что трудности бывают с подсчетом наличных или сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений, бывают проблемы и с таблицей умножения. Кроме всего этого, зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикует газета.ру. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Пасмурно, периодически сверху капается и в центре города плюс 17. На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем от 14 до 20 тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Jam.FM 102.5 Jam.
6: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез

Один плюс точно в этом есть. Ну, когда поплачешь, становится легче, как правило. Группа «Руки вверх» на Jam FM. Тебе в любом случае побольше причин для улыбок и хорошего настроя и легкости. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро Бахти, Туркен, еще раньше градусы. Ну а прямо сейчас Иман Бэк, София Райс и Луиса Солнца на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10 местами затруднения. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад, ЕКАТ от 13 километра до Высоцкого, Шевская, Тепличная до Космонавтов, Блюхер от Комсомольска до Раевского. Постоим на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной, также на Объездной от Громова до Амундсена. Много машин на Автомагистральной от Проходного переулка до Бебеля.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: Иракли с каплями абсента на Jam FM. Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
9: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
10: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
11: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
12: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова, 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
13: Телефон рекламной службы Jam FM
14: 235-0905.
13: 235-0905.
14: Jam FM.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Свежие истории на Jam FM.
17: Привет! Ника Жукова встречается с футболистом ЦСКА. Ника Жукова и Матвей Лукин официально объявили о своем романе. Пара выложила совместные снимки в соцсети. До этого в интернете уже ходили слухи о том, что между дочерью солиста группы «Верх» и футболистом проскочила искра. На одном из кадров Ника и Матвей позируют во время курорта. На другом снимке влюбленные фотографируются в зеркале. Лукин нежно обнял девушку за шею. Он подписал публикацию так: «Творческие и настоящие». Впервые об отношениях пары заговорили в прошлом году. Тогда самые внимательные фанаты подметили, что защитник ЦСКА уж больно часто появляется рядом с Никой. Правда, тогда эта новость быстро утихла, потому что никто из звезд не решился ее прокомментировать. Напомню, что Ника – дочь Сергея Жукова, который всей душой обожает футбольный клуб ЦСКА. Думаю, что папа такой выбор точно одобряет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
18: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.33 на наших студийных. В центре Екатеринбурга пасмурная, плюс 18. На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14-20 тепла.

Делай, как Кая. Ну, в смысле, тоже можешь пожелать кому угодно, чего угодно. Также красиво, глобально, а можно по делу. И это все наше общение на JamFM. Это зависит параду и пожелания, и приветы, и поздравления. Вообще все, что угодно. Тебя принимаю. Все звучит здесь на волне 102.5 обязательно. Ну и в том числе на сайте radiojamfm.ru для всех, кто в онлайн. Сразу там же на сайте можешь писать весь свой позитивчик, оставлять в группе JamFM ВКонтакте. Ну и, Макс, пожалуйста, в твоем тоже распоряжении. Плюс 7-932-020-1025. Отзовись, порадуй на JamFM. Выходи на связь. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Ася, затем Филатов, Кэрос, а прямо сейчас Джон Ньюман на JamFM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. По сообщениям, сервис Яндекс.Карта. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад ЦИКАТ, от 13 километра до Высоцкого. Донбасская Бебеля от Пикатинцев до Суворовского переулка. Постоянно космонавтов от Победы до машиностроителей. Также на Шевской тепличной до космонавтов. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинской. Малышева от Мира до Комсомольской.
1: Реклама.

0: Ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг. Заявление на полях Петербургского экономического форума сделал министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, Россия достигла финансового суверенитета. Также Силуанов добавил, что несмотря на неблагоприятные внешние условия, страна смогла сохранить независимость в финансовой и экономической политике. Именно эту независимость надо беречь. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. Хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина из России до конца ноября. Ограничение действует в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на

0: О внутреннем топливном рынке сказано в сообщении Минтранса. Под запрет попало топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделали только для партий авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры и к моменту вступления ограничения в силу находились в процессе. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z в ходе опроса признались, что трудности бывают с подсчетом наличных или сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений, бывают проблемы и с таблицей умножения. Кроме всего этого, зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикуются. Газета.ру. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 14.02 на наших родинах. В центре Екатеринбурга пасмурно и плюс 18. На завтра пятницу, 5 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью и завтра днем 14.20 выше нуля.

Любовь нужна всем. Винтаж с Малахитом на Jam FM, но вкупе с любовью. Пусть настроение будет хорошим и отличного легкого четверга. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. У микрофона я, Диджей Дэн. Скоро Backstreet Boys, еще раньше Мария Краймбрери. Ну а прямо сейчас комплимент всем девчонкам. Егор Крид, самая-самая на Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Роз Люксембург от Малышева до Карла Маркса. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. С тормознем до 8 марта от Рижского переулка до Объездной. Фронтовых бригад стоит от электриков до космонавтов, также Бебеля Донбасская, от пехотинцев до машиностроителей. Постоянно Московская, традиционно до Ленина, на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской.
1: Реклама.
9: Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: И снова музыка.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Немного движа на Jam FM, Don Diablo и Fits and the Tantrums. Ну а Яна Ефимова приготовила свежие истории через минутку с небольшим.
1: Реклама. Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Сергей Бурунов признался, что его потрясло шоу Канье Уэста. В конце мая в Стамбуле отгремел масштабный концерт эпатажного американского рэпера. Артист собрал свыше сотни тысяч зрителей и установил исторический рекорд. На концерте исполнителя побывал российский актер Сергей Бурунов. В своем личном блоге Сергей выложил контент с мероприятия. Он также сфотографировал себя на фоне сцены в виде сферы и огромной толпы. Актер прокомментировал: «Я в жизни был очень мало на масштабных концертах, и, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже, наверное, десятки видео посмотрели, но я тоже захотел поделиться». Отмечу, что помимо Бурунова на концерте побывали и другие российские звезды. Среди них Наталья Рудова, Виктория Боня и Глюкоза. Рада, что актеру понравилось. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом пасмурно и плюс 18. На завтра, пятницу, 5 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер в переменных направлении от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 14.20. Тепла.
11: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
11: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Вася, девочка, тебе адресовался. Так, свою маму Валентину с днем рождения. Всего самого хорошего, в первую очередь, здоровья. Эти слова прилетели от всей семьи. Да, вот такая подпись. Ну и от нас. Принимайте тоже. Поздравочек. Дашуля передает большой привет второй половинке, Денису, а также своим детишкам. Ну и всем хорошего и прекрасного дня. Вот так от души, Дашуля, и тебе тоже спасибо большое. И Анатолий, привет, самое классное радио. Золотые, правильные слова, Анатолий. Своих классных роднулик, зайчиков, пушистиков, радуйте, удивляйте, вдохновляйте. Достаточно просто небольшого приветика и... Все для этого есть здесь, на Jam FM, и музыка, ну и я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: готовимся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. «Космонавтов» стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. «Роза Люксембург» от Малышева до Карла Маркса. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. 8 марта от Рижского переулка до Объездной. Потерпим на Московской, Традищева до Ленина. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до Сыромолотова. Много машин на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской, на Щербакова, от Самолетной до Павлодарской.
3: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
2: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. На Свердловскую область идут сильный ветер и ливни с градом. МЧС региона скорректировала штормовое предупреждение. Сегодня вечером, а также в течение дня 5 июня на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сказано в сообщении спасателей. Уральцев просят по возможности не выходить на улицу в период непогоды, а в домах закрывать окна и форточки, чтобы их не разбили ветер и град. Водителей просят отказаться от поездок в период шквала, не парковаться под деревьями, а также убирать автомобили от града в гаражи или паркинге. Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМЭФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в департаменте информполитики. Запуск мобильной связи пятого поколения, который станет возможен в конце этого месяца, мало что изменит для абонентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителей Мегафона. Скорость передачи вырастет после запуска 5G примерно на 18-20%, заявили эксперты. При этом в теме 5G есть так называемый маркетинг ожиданий, когда абоненты ждут в использовании смартфонов того, чего до сих пор вообще не было. На самом деле это не так, добавили представители оператора. Россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживание или простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета.ру, один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года, а 70% делают это после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения работоспособности или просто сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленной Lada Niva Legend назвали главной премьерой АвтоВАЗа на Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, написал популярный американский автомобильный портал CarScoops. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом пасмурная и в центре города плюс 19. На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики нам прочат переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14.20 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

снится незабываемая история, которая наверняка снится по ночам. Сергей Приказчиков и группа «Пицца» с улыбкой на Jam FM. Тебе просто почаще, пошире улыбаться, и настроение пусть будет хорошим. С меня хорошая музыка. Продолжаю снабжать. Зовут Диджей Дэн. Скоро дискотека «Авария», затем «Хана». Прямо сейчас немного дипхауса и гипнотических ноток. Австрийский дуэт «Клан Карсел» на Jam FM.

0: От 1 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Где пробки?
7: 15-16 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Здесь оставим около 15 минут. В районе 10 это восточка от Советской до Ленина и Роза-Люксембург от Малышева до Карла Маркса. И 5 минут. Турбинная от Учителей до Космонавтов. Объездная от Громова до Амундсена. Много машин на Московской от Хомякова до Ленина. Копится транспорт на Шевской от Тепличной до Космонавтов. На Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
4: И снова музыка прямо сейчас.

0: И не просто, а со свежими историями. Яна Ефимова приготовила через минутку с небольшим для всех на Jam FM.
1: Реклама. Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Мария Миронова улетела с сыном в Испанию ради важного теннисного турнира. Актриса вместе с 6-летним сыном Федором отправилась на испанский остров Майорка. По словам артистки, поездка связана с теннисным турниром, к которому мальчик готовился несколько месяцев. В личном блоге Миронова сообщила, что соревнования уже стартовали. Сейчас ее сын занимается в академии легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Ранее Федор увлекался фигурным катанием, однако позже переключился на теннис. Актриса неоднократно подчеркивала, что поддерживает любые интересы ребенка и не ограничивает его в выборе увлечений. Напомню, что Федор родился в браке Мироновой с актером Андреем Сорокой, который младше ее на 19 лет. Недавно актриса рассказала, что их отношения завершились еще в 2023 году. Ну а мы пожелаем маленькому Феде удачи. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина четвертого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. На этой ночью завтра днем 14-20, выше нуля.

«Унеси меня в бесконечность». Канцел-тренинг на Jam FM. Ну, а если про день сегодняшний, то, естественно, он будет длиться не бесконечно, а именно рабочее время. Все уже к этому, к завершению логическому идет. 15:40 в Екатеринбурге. Не за грами, вечер, отдых, ну и все-все-все приятности. Ну и в том числе... Вечернее шоу «Джем без правил» в 17:00 стартует. Миша Киселев, Яна Ефимова. В течение 2 часов с тобой будут здесь делиться лайфхаками, полезностями. Все сам услышишь, а может быть и увидишь. Не пропусти. «Джем без правил» в 17:00. Ну а меня зовут Диджей Дэн. Как и прежде, ставлю для тебя хорошую музыку. На подходе Айова, затем Диджей Смэш. Ну а прямо сейчас Люси Ботина на Джем FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 3 балла местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карта. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Турбины от учителей до космонавтов. Карла Липнихта от Первомайска до Шевченко. Серафим Дерябиной от Обездной до Бардина. Постоим на Первомайской от Карла Липнихта до Луначарского. На Чербакова от самолета до Павлодарской. На Восточке от Малышева до Первомайской.
1: Реклама.

0: Партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Россияне в этом сезоне интересуются отдыхом в тихих местах, обеспеченных при этом стабильным интернетом. Раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны, а теперь предпочитают оставаться на связи 24/7, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Целевая аудитория с такими запросами – это туристы в возрасте от 25 до 45 лет, люди, работающие и обеспеченные, цитирует РИА Новости, эксперта рынка. Эти же туристы декларируют, что самостоятельно отключат телефоны, если решат перейти к абсолютно автономному отдыху. Губернатор Денис Паслер представит отчет о работе правительства Свердловской области. Как пишет агентство ЯН со ссылкой на источник, выступление главы региона должно состояться на ближайшем заседании Заксобрания. На сайте ЗАГСО указано, что оно состоится 16 и 17 июня. Предыдущий отчет о работе Свердловского правительства был в мае 2025 года, когда Денис Паслер был в статусе исполняющего обязанности губернатора. Вторым важным вопросом на заседании может стать назначение выборов. Пасмурную погоду в Свердловскую область сегодня принесет циклон с юга Челябинской области. Также в прогнозах синоптиков дожди с грозами, которые сначала захватят южные районы региона, но в течение нескольких дней доберутся и до самых

0: северных территорий, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Прохладная и пасмурная погода с дождями задержится на Среднем Урале на 5 или 6 дней. По предварительным прогнозам, самыми дождливыми до конца первой декады июня в Екатеринбурге будут 9 и 10 число, когда за два дня в городе может выпасть больше 55 миллиметров осадков. Мессенджер Макс стал недоступен для App Store. Его нет в списке, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране либо регионе пользователя. В пресс-службе ВК заявили, что ранее установленные приложения продолжают работать. Больше 60% родителей контролируют время, в течение которого дети используют гаджеты. Об этом на площадке Петербургского экономического форума заявил глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что по данным опросов, родители также являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей в возрасте до 6 лет. Малыши до 4 лет смотрят какой-либо контент в интернете только в присутствии взрослых. Поиски в интернете для просмотра чего-то конкретного для себя начинают только школьники старше 7 лет. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на GMFM.
4: 16.03 на наших родинах. В центре Екатеринбурга пасмурно и плюс 20 градусов. На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.

Любви тебе большой пламенный, где бы ни находился. Зовут меня диджей Дэн. А совсем скоро с тобой еще и поздороваются два прекрасных человека, как они сами о себе говорят. Но один точно прекрасен, говорю, с мужской стороны. Это Яна Ефимова, конечно же, и Миша Киселев. И вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Буду с тобой делиться интересностями, полезностями, лайфхаками. Не пропусти в 17.00 «Джем без правил». Ну, а я продолжаю ставить хорошую музыку. Скоро мод, затем Томас Невергрин, а прямо сейчас Иракли и Лика Стар на джемах.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
1: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
1: Реклама.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
6: Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
6: Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400.
5: Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова рассказала, что боится заразиться ветрянкой от своего сына. Оксана рассказала, что у ее сына Давида появились на теле высыпания, которые очень похожи на ветрянку. Блогерша вышла на связь с подписчиками и поделилась своими переживаниями. Многодетная мама заявила, что боится снова переболеть ветряной оспой. Она прокомментировала: «Денис присылает мне фото Давидки, а он весь в зеленке, у него ветрянка. Лея тоже под подозрением. Сейчас она на карантине. Я болела в детстве ветрянкой. Можно ли заболеть ей вообще два раза? Или даже три? Такое вообще возможно?» Поклонники поддерживают Оксану и считают, что ей не нужно беспокоиться. Напомню, что у Самойловой Джигана четверо детей. Дочери Ариэла, Лея и Майя, а также сын Давид. Родители стараются как можно больше времени уделять детям. Пожелаем здоровья всей большой семье. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом пасмурной, в центре города плюс 20. На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14:20 тепла.
4: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
5: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

что сказать, только одно. Классно. Приятно слышать подобные слова. Бахти Туркен, ты мое все на Jam FM. Насчет приятных не знаю, но точно что-то вам скажут. Миш Киселев, Яна Ефимова уже в следующем часе Jam без правил и точно поделится с тобой интересностями, лайфхаками, полезностями этих рубрик. У них предостаточно. Вечернее шоу Jam без правил в 17:00 не пропусти. Меня зовут Диджей Дэн. Хорошего вечера. Скоро гости из будущего, затем Бервольф. А прямо сейчас компанию составят Skunks и Теофилус Лондон на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург-Юг. Московская 214А. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад, турбинная от учителей до космонавтов, Малышева от Мира до Комсомольская, потерпим на Репина от Малышева до остановки Визбульвара, на Ленина от Бажова до Карла Липкнехта. Задержаться также придется на Московской от Циолковского до Волгоградская, Вильгельм до Генина стоит от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья, Московская от Хомякова до Ленина.
3: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Евросоюз пообещал России дополнительный мини-пакет антироссийских санкций. Его планируют принять 15 июня. Рестрикции распространятся лишь на отдельные лица. При этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден этим летом, пишет издание «Политика». Свердловская область представит свой инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Средний Урал в Санкт-Петербурге будет представлять заместитель губернатора области Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов, крупных компаний, а также подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в Департаменте информполитики. Осужденный за взятку экс-министр ЖКХ области Николай Смирнов нашел новую работу. Из строительной компании «Принцип» он перешел в «Водоканал» на пост советника гендиректора по общим вопросам. Как напоминает портал 66.ru, в прошлом году Николай Смирнов был осужден за взятки, но получил лишь условный срок, в том числе благодаря тому, что дал важные показания на своих бывших коллег, а также миллиардера Алексея Боброва, председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных и вице-губернатора Олега Чемизова, сообщает портал 66.ru. Трехдневный мотофестиваль «Движение» стартует в Екатеринбурге 5 июня. С ночи пятницы в центре города начнутся перекрытия. С нуля часов будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до Малышева. Утром в пятницу закроют Воеводина в районе исторического сквера. А с 10 вечера 5 июня перекрытие появится на улице Горького от Пушкина до Малышева. Большая часть перекрытий будет снята 7 или 8 июня. Автобусы, которые останавливаются в районе метро «Площадь 5 года», будут объезжать перекрытия по Малышева, Пушкина или Карла Либкнехта. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать.

0: подсвечивать лампочки. Также представители поколения Z признали, что трудности возникают с подсчетом наличных и сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений. Бывают проблемы с таблицей умножения. Также зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикует портал Газета.ру. Доллар 73.34, евро 85.12.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14.20 выше нуля.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем FM.
5: Джем без правил.
6: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
4: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
4: Сразу.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Что же это мы? Вечернее шоу «Джем без правил». Мы готовы начинать. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Что интересного произошло у нас сегодня за день? Можешь рассказать мне? Что у тебя сегодня интересного было?
3: Что интересного мне произошло? Слушай, пока что только работа, но вот сегодня на работе мне
2: разве
3: коллеги...
2: на работе нельзя чего-то интересного добиться?
3: Ну, как обычно, сплетни, интриги, расследования.
2: Я тут не силен, если честно. Ну давай, что-нибудь расскажи.
3: Нет, так, я сплетни уж не буду рассказывать, но скажу, что коллеги сегодня сказали, что 4 июня отмечается День любителей лета. Так что сегодня могу поздравить тебя.
2: А почему
3: 4-го? А это что, ко мне такой вопрос?
2: Нет,
3: я не знаю.
2: В облако.
3: А
2: вот.
3: Почему не первый? Ну, первый
2: я про это говорю,
3: детей.
2: Да.
3: Это было занято.
2: Мне кажется, логичнее даже было бы сделать в мае его. Ну, то есть где-то там...
3: В конце,
2: да? 28-го, 29-го. Или там в последний выходной мая, что вот любители лета, немножко подождите, и все у вас случится, все у вас получится. Просто чуть-чуть надо потерпеть. А мы, как бы, знаете, ну, умеем терпеть.
3: Но есть люди, которые ненавидят лето, вот им просто не нравится летняя погода,
2: я
3: они
2: думаю,
3: любители зимы.
2: Я думаю, ненавидеть лето невозможно, просто у них больше развлечений именно не в летний период. Я встречаю таких людей, у кого день рождения зимой, например. Ну, у меня зимой, но я начал любить лето.
3: Ты не любишь лето?
2: Не, я люблю лето, но я его полюбил только в определенный период времени своей жизни, когда я похудел. Вот я похудел, и я такой, все. Лето люблю вообще.
3: А за что еще любишь лето?
2: Лето люблю за то, что, ну, нет, не надо одеваться. Не надо одеваться.
3: Да, 100%.
2: Да, потом ты приходишь в какое-то помещение.
3: Нет, ну,
2: там...
3: надо одеваться, только по-легкому.
2: Ну, я имею в виду без курток, там вот эти многослойности, подштаннички. Вот ничего это не надо, это все у тебя есть. Солнышко просыпается рано. Я тоже рано встаю, мне нравится, когда уже, ну, как бы, солнце здоровается со мной. А зимой что? Ты уже полдня проработал, и вот тебе...
3: Встаешь на работу, темно. Уходишь с работы, темно.
2: Ну, а оно тебе надо, понимаете? Летом отпуска обычно у людей тоже как бы больше любят. Хотя я всегда был приверженец такой идеологии о том, что летом ехать отдыхать в лето... Ну,
3: не очень.
2: Ну, я как-то, да, понятно, что там другое лето, да, там понятно, что морюшка и
3: но
2: так далее.
3: Но лучше на контрасте из холода в
2: жару. Да, да, но опять же, с точки зрения какой-то вот внутренней составляющей, не всегда хорошо. Ну, это, знаешь, как из холода в жару, то есть кто-то, например, не переносит это чисто внутренне как-то в себе. Но мы на Урале, знаете... Все-таки радуемся лету.
3: Радуемся лету. И очень надеемся, что июнь месяц нас порадует хорошей, классной, жаркой погодой.
2: Ну, если июнь, там и июль, правильно?
3: А там и август.
2: А август что, третий лишний? Безусловно, нет. Поэтому мы встречаем лето, уже четвертый день, собственно, самого лета. Но мы здесь, мы с вами, и мы чувствуем, что будет хорошо.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
0: Где пробки?
6: 17.18 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, учителей Трубиной стоят от Вилонова до Космонавтов, сам проспект от Завокзальной до Фронтовых бригад, Смельковский переулок, Завокзальная, Армавирская, от Космонавтов до Артинской, вторая Новосибирская от Сумельцев до Плесадной, постоим на Ленина от Восточки до 8 марта, на Малышева от Мамича Берека до Горького, много машин на Артинской от Книжного переулка до Армавирской.
4: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время сделать вашу жизнь чуточку легче и, знаете, более современном варианте. Лайфхаки и тренды у нас с вами на носу.
3: У меня очень аппетитный тренд. Мы же все знаем, так, что когда готовишь салат из огурцов и помидорок, после него остается такой сок,
2: ну,
3: который
2: да,
3: можно
2: да.
3: потом
2: ну,
3: аккуратно да, вымкать хлебушем.
2: Вымакать.
3: Вымкать хлебушком.
2: Продегустировать как-то сок помидорий.
3: Так вот сейчас за границей это вообще внезапно стало каким-то настоящим деликатесом. Иностранцы только сейчас для себя это все открыли. Они снимают активные видеоролики, в интернет выкладывают, они набирают сотни тысяч просмотров, лайков, и они даже назвали, ну, как-то это блюдо, ну, в переводе означает «дно русского салата».
2: Вот и вы вот хотите сказать, что мы опаздываем на несколько лет? Ну, просто принято, знаешь, что за границей якобы развивается. Извините меня, для нас этот продукт уже сначала был просто трендом, потом он ушел в бытие и вернулся уже обратно, понимаете? Мы пережили 3 цикла помидорных внутренностей, но в данном... Ну, это, ну, я бы сказал, для нас это классика.
3: Я обожаю такие салаты.
2: А я еще вот то, что остается, курочку потом поливаю вот этим.
3: Кстати, а я картошечку люблю.
2: Ну, что-то вот
3: ну,
2: можно...
3: Да, полить как и таким соусом тоже. Может быть, они скоро и до окрошки доберутся.
2: Но вы им там тоже не рассказывайте, чтобы жизнь малины не казалась, правильно? Значит, вентилятор для лица. В 26-м году в тренде компактные ручные и, знаете, шейные вентиляторы. Они весят где-то 200 грамм, работают до 12 часов, представляете? И функции у них тоже есть распыление воды. Прикиньте, какое-то круто.
3: Подожди, я у детей видела детские маленькие мини-вентиляторы.
2: А сейчас это
3: же самое.
2: Тоже, ну, сейчас...
3: Только для взрослых.
2: Ну, это для детей больше игрушка. То есть, если... Вот у меня тоже у детей есть такая штука, но это на 10 минут просто для легких детских приколдесов. А здесь уже для того, чтобы тебе реально спасаться от жары. Вот я сегодня вкусил все прелести транспорта общественного, и я был бы не против иметь такой вентилятор. А если на тебя брызгает еще? Причем там не то, что... Понимаешь, это не дождь, это вот такой бриз.
3: Освежиться так мгновенно.
2: Вообще кайф. Я даже в какой-то момент...
3: Мне кажется, он еще и недорого, наверное,
2: добавлю
3: стоит.
2: Добавлю себе... Ну нет, ну там какой-нибудь позолоченный, наверное. Там, ну,
3: ультрамодный.
2: Да, я думаю, простые. Ну давайте сориентируем вас порядка 457 рублей, вот так.
3: Можно себе позволить.
2: 100%.
3: У меня есть лайфхак для женщин о том, как сохранить свою молодость. А как оказалось, для этого дамам необходимо спать отдельно от своих мужчин.
2: Все
3: очень просто. Исследование показало, что раздельный сон хотя бы 4 раза в неделю, 4 раза, представляете, уменьшает признаки старения кожи. И причина не в храпе мужа, а просто даже во сне женщины подсознательно следят за состоянием своего партнера, то есть за твоим дыханием, за твоей температурой и движениями. Из этого ухудшается качество нашего сна.
2: Ну, у меня прямо пропорциональная история, на самом деле. Обратная вообще. Максимально не похожа на эту историю. Я не могу спать один. Вот если... Случаются такие моменты, когда, ну, например, супруга с детьми, она читает сказки, они засыпают, ну, как бы в нашей кровати, а я, например, на диванчике просто прилег, и что-то вот легкий, значит, сон меня утянул. Но я проспаюсь в середине ночи, что нет, я не, ну, я
3: ну,
2: не могу.
3: А тут для женщин именно, чтобы нам красоту кожи сохранить. Якобы мы-то за тебя, ну, условно, да, там, за супруга своего переживаем во сне, как там у него что в организме, поэтому не засыпаемся.
2: Давай сейчас спросим, кто во сне переживает за своего супруга, ну, который, в смысле, не где-то на вахте, а рядом, я имею в виду, лежит. Вот да, напишите кто-нибудь, вот просто кто-то лежит и переживает. Я просто в моменте представляю, вы лежите на кровати, а... Валера, ты же... А,
3: ты Валь, дышишь?
2: Все. Зеркало ему еще ко рту подносит, чтобы проверить, дышит
3: общем,
2: или не дышит.
3: В общем, лайфхак странный, да?
2: Но опять же, если вам это помогает, можете спать раздельно. Мы как бы не претендуем.
3: 4 раза в неделю многовато спать раздельно.
2: Ну это как будто бы вы уже и не вместе живете, да? Но опять же, может там игры какие-то подскочат, понимаете? Интерес проснется. Ну, не знаю, с какой стороны, но вы подумайте, приценитесь. Если вам понравится, берите. Мы раздаем бесплатно.

0: Реклама.
1: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
6: Джем без правил.
7: Пришло время для свежих историй. Что интересного происходит в вашем этом мире шоу-биза?
8: В вашем этом мире шоу-биза?
7: Да.
8: А происходят очень даже романтические истории.
7: Ну, давайте
8: вот,
7: про
8: любовь.
7: Вот, например.
8: Том Холланд, такого,
7: знаешь... Это у нас Человек-паук.
8: Да, Человек-паук, угу. Все верно.
7: Последний, который.
8: Да, выпустил особую линейку напитков специально для своей возлюбленной, актрисы так. Зендеи.
7: Угу.
8: В общем, он уже давно увлекается этим делом, у него есть свой бизнес, он выпускает такие напитки сладкие со вкусом разных фруктов.
7: А, я думаю, это вот у нас магазинов просто много таких, знаешь, аппараты определенные продаются.
8: В общем, и теперь он заявил о том, что Зендея, как оказалось, вообще редко любит какие-то лимонады. Вот его возлюбленная. И, по слухам, кстати, уже жена, но они это не подтверждают. Так вот, он специально для нее создал новую линейку, в которую входят напитки с ее любимыми фруктами. Персик, там, папайя, арбуз,
7: а,
8: другие.
7: Ну, понял, да.
8: Да, и, кстати, один из вкусов грейпфрутовый, теперь любимый в «Домике на звезд», и Холланд признался, что ему не разрешают его пить, потому что этот вкус Зенде оставляет только для себя. Поэтому
7: в смысле,
8: в сети...
7: ему нельзя пить?
8: Да, ему нельзя пить, она только вот пьет вот этот вот
7: не,
8: вкус
7: ну, ладно
8: грейпфрута.
7: Бы, ну ладно продавать, ну в том плане, что
8: он
7: это только для меня, да, ну ладно, ну да, допустим, хорошо, ну а ему-то как бы в чем проблема попить? Ну то есть...
8: Не разрешает.
7: Не, я смысл понятен, ну в плане, понятно, что она не разрешает, я больше, знаешь, что это вдруг?
8: А я больше восхищаюсь романтическим поступком таким, например.
7: Не, ну давайте так, Том, если тебя держат там, знаете,
8: заложника,
7: подай нам знак. Телефон наш в Максе плюс 7932002025. Просто напиши, родной, мы за тобой приедем, поможем тебе.
8: Ты представляешь, целую линейку напитков выпустил с ее любимыми вкусами.
7: Опять же, она квас не пробовала по-любому.
8: Кстати, да.
7: Вот, 100%.
8: Минералочка наша.
7: Ну, не переживайте. В общем, ей есть чему удивляться. Я думаю, что в какой-то момент он, ну, все-таки... Ну, знаешь так, я думаю, вот с крышечки все равно... облизывает. Ну, просто чтобы... Ну,
8: это хоть... единственное, что ему остается.
7: Ну, а что делать? Что делать? Может, какая-никакая практика счастливой жизни получается в моменте. Ну, а что делать? Ну, вот так. Любовь. Но здесь, в данном случае, вкусна.
6: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: На завтра, пятницу, 5 июня. Синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
6: Джем без правил.
7: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
0: Реклама.
5: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
10: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
11: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
10: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Пришло время соединиться с нашим дорогим и неповторимым искусственным интеллектом. Нейродичь, ребята, у нас зашла в гости, в данном случае в нашу голову. Мы сегодня обсуждаем вопрос, который связан, с обществом.
3: Как перестать стесняться людей в спортзале? У тебя, кстати, была такая история хоть раз, что ты стеснялся кого-нибудь?
2: Наверное, нет. Но видишь, у меня немного другая история. То есть это не то, что я 25 лет никогда не двигался, не занимался, а сейчас решил пойти в спортзал. У меня другая история. Я занимаюсь с 5 лет, получается, спортом. Но достаточно в таком, в полулюбительско-профессиональном, назовем это так, разные виды.
3: Вот когда в спортзал уже пришел, записался, а там куча этих людей, качков.
2: Да, согласен. А раз ты только записался объективно, ты не в их рядах, тоже надо как-то с этим бороться.
3: Ну, у меня было, честно признаюсь.
2: Ну, давай, такое варианты.
3: Чувство. И вот что мне пишет нейросеть. Вообразите, что все вокруг — это гигантские мягкие игрушки. Угу. Представьте, что штангисты, плюшевые медведи, а девушки на беговых дорожках — куклы Барби. Интересно, как это поможет?
2: Не знаю. Я пытался сейчас как-то сообразить, но все равно.
3: Ты должен рассмеяться как-то или что? Чтобы как-то, может быть, сбросить с себя эту нагрузку психологического стеснения.
2: Ну ладно, давай еще.
3: Мне пишет нейросеть: наденьте наушники и включите что-то максимально эпичное. Пусть в ушах звучит саундтрек из фильма про супергероев. Теперь вы не просто делаете там, например, приседания, а готовитесь спасти целый мир.
2: Самое же рабочее — это из Рокки. Это из... Вот есть фильм «Рокки». Да.
3: Классный
2: и там есть...
3: фильм.
2: «Tell the tiger!» Вот. Ту-ту-ту-ту. Вот
3: поняла,
2: она.
3: Я поняла, кстати.
2: Помогает вам.
3: А я бы что-то из «Рамштайна» включила тогда.
2: Ну, да. Тут не важно, что вас, главное, подбадривает в моменте. Значит, с ноткой юмора. Правило: никто не смотрит. Это, кстати, главное правило спортзала. Люди приходят сюда работать над собой. Ну, давайте так. Изначально у меня такая мысль. Я другой какой-то составляющий для себя не открываю, но я знаю, что люди туда приходят знакомиться.
3: Да.
2: Это есть такие персонажи, но, к большому моему счастью, меня это все обходит с ее стороны.
3: Знакомиться, либо записывать какие-то видосы для соцсетей тоже.
2: Да, кстати.
3: При этом они не занимаются потом, я тоже таких людей встречала.
2: Да, тут же главная цель. Но вот в данном случае просто думайте о том, что никто не смотрит, вы сами для себя.
3: А мне вот нейросеть советует носить самую яркую одежду, какую только ты можешь найти. Неоново-розовые лосины, футболка с динозавром и всякие светящиеся кроссовки. Когда вы явно выделяетесь, она пишет: стесняться уже поздно.
2: Правильно, не надо стесняться, надо любить себя, смотреть в зеркало и носить ту одежду, которая тебе нравится, она будет подбадривать тебя, мотивировать.
3: Кстати, да, и такие люди, вот ты их сразу видишь, замечаешь, и да.
2: Ну вот вам пару лайфхаков, как себя вести в зале. Я считаю, 100% подходит.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 17.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motor. Subaru Центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А. Как сообщается Россиянекс-карты, Блюхер отстает от Мира до Шевской, Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей, Учителей Турбинной от Вилонова до Космонавтов, Титов 8 марта от Братской до Обездной, Малышева от Луначарского до Горького, от Мира до Комсомольской.
3: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для юмористической вставки. Вы знаете, в мире происходит столько много интересного, и я вам больше скажу. В мире происходит столько интересного, что даже смешного. Давайте немножко об этом поговорим.
3: В Жухе мы перемещаемся в Японию. Японцы.
2: Шикарно.
3: Открыли музей ног.
2: Это что такое?
3: Ну, музей ног. Они запустили выставку, целиком посвященную ступню.
2: Внутри, человеческим?
3: Да, да, внутри все, что только можно придумать на эту тему. Фотографии, рисунки, комиксы, VR-игры. Различные выставки. Работала всего 3 дня, но посетителей было так много, что теперь организаторы хотят превратить ее в ежегодное мероприятие. Россияне, кстати, предлагают создать в России точно такую же выставку и точно такой же музей.
2: Ну, не знаю, это какие-то...
3: Звучит странно.
2: Многофилы, получается, в моменте. Ну, и сказать-то даже нечего, понимаете? Я просто не понимаю ценность. Ну, здесь, наверное, ну, нравится, да?
3: Ну, да, женские, красивые ступни.
2: Есть еще какие-нибудь варианты, кроме как нравится?
3: У меня есть другая новость, которую тоже можно обсудить. Вот, например, в Питере прошла встреча Андреев. Там собралось полтысячи Андреев, и они устроили вечеринку.
2: Они уже не удивят. Вообще-то Сергеи были первые.
3: Ну да, но...
2: Сереги, вы номер
3: один. А эти-то, понимаешь, спели хором песню «Привет, Андрей».
2: Оливковый. Ну да, да, да, согласен.
3: И в сети считают, что лучше вечеринки просто не придумать.
2: Я считаю,
3: и хотят, чтобы это было трендом.
2: Должна она была сама выступить там с этой песней, понимаете?
3: В вот кругу Андреев.
2: Конечно. Вот Сережа Лазарев приезжает на школьный звонок, а вот она должна была приехать туда для того, чтобы поприветствовать всех этих Андреев. А сейчас расскажу о том, как можно одолжить у подруги кое-что для того, чтобы обрести себе мужика.
3: Так.
2: Значит, есть такая новость. Подруга одалживает у хозяйки. Как ты думаешь, что?
3: Ну что?
2: Ну вот у своей подруги, что она одалживает, чтобы знакомиться с мужчиной? Есть вариант?
3: У меня вообще нет вариантов.
2: Ну какой-нибудь накинь.
3: Ну вообще нету вариантов.
2: Ну майку можно сказать. Ну майку.
3: Ну платьишко.
2: Ну платье, вот да. Ну нет, она пошла дальше, она одолжила собаку. Значит, героине чудесный пес по кличке Майло. Это примерно, давайте, чтобы было понятно, лабрадор, представим. То есть какой-то просто золотистая, красивая такая штучка. Она заберет эту собаку, у нее, к сожалению, нет возможности завести ее дома, и поэтому она как бы решила одолжить у подруги. Она выходит в парк, в общем, собака, с ней что-то происходит, к ней подходят мужчины, которые тоже гуляют со своими...
3: Это стандартная схема.
2: Да, как бы классическая. Нет, смотри как, с точки зрения знакомства, стандартная схема, но здесь ценность того, что она специально берет собаку для того, чтобы знакомиться. Но я всегда думаю о том, что есть какие-то интересная наличность. Вот интересно. И в общем они поругались, потому что ну уже как бы переходят все границы. Это ладно, раз в месяц там она берет, а она берет практически день через день эту собаку и в целом уже ну начинает напрягать такое как бы отношение. А она, я считаю, должна скидываться хотя бы на мойку.
3: На корм.
2: Ну, в смысле, на чистку собаки. Ну да, прививки
3: а
2: там
3: есть. А я, кстати, знаю, у меня есть знакомый, который брал не собаку в аренду, а ребенка в коляске. Да, и шел в парк, с ним гулял. И к нему подходили молодые мамочки и знакомились.
2: Давай так.
3: Я не знаю, как он потом дальше выруливал.
2: Осуждаю, только с той точки зрения, если люди, у которых он брал этого ребенка, в курсе происходящего.
3: В курсе.
2: О, все. Ну да, я, значит...
3: Воздержусь.
2: Куда надо, позвоню. Куда надо, позвоню, скажу. Ну, я против такой истории. Я, ну, понятно,
3: что... Он женился, кстати.
2: Цель, наверное, благая. Но это же обман.
3: Ну, обман. Начинать отношения с обмана такой себе.
2: Хотя я думаю, что он не говорил, что это мой ребенок, да? Это просто брата, друга погулять взял и так далее. Ну вот, то есть у них какая-то детская такая банда знакомств.
3: Вообще интересны эти схемы, да.
2: Вообще эти схемы интересны, но не нам.
3: Нам не интересно. Мы такое не поддерживаем. Просто вот у наших знакомых такое было.
2: Привет. Это подруга рассказывала.
3: Да, подруга.
2: Это ты? Нет, это подруга рассказывала. Ну, мы все выясним. Мы сейчас выведем их на чистую воду здесь.
4: А любовь

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Минцифры займется ситуацией с удалением мессенджера Max из App Store, пообещал министр Максуд Шадаев. По его словам, с Максом все будет хорошо. 3 июня Apple без объяснения причин удалила Max из своего магазина приложений. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания будут проводить по ночам с 8 по 10 июня без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по выдаче ипотеки и занимает 4 место по ипотеке на вторичном рынке и 6 в новостройках. В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к 4-й или 5-й категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге 6 июня отпразднуют день рождения Пушкина, а также Международный день русского языка. На площади перед храмом на Крови состоится традиционный 10-й фестиваль «Пушкинские чтения». Поэтический марафон начнется в полдень. Стихи великого русского поэта будут читать известные жители Екатеринбурга, чиновники, спортсмены, а также школьники, победители детского конкурса «Чтецов Пушкин онлайн». Прочитать Пушкина у открытого микрофона в этот день сможет любой желающий. Для выступления на пушкинских чтениях необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом пишет «Новый день». Товарищеский матч между хоккейными командами России и США пройдет 1 июля в Москве. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Российские туристы начали экономить при планировании отдыха. Чаще в приоритете бюджетные отели

0: И снова тренд на ожидание горящих туров, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 73.34, евро 85.12.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: На завтра пятницу, 5 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем FM.
7: Джем без правил.
8: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
6: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
9: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
6: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
9: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
10: Ты живешь в пути.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время узнать, чем вы будете заниматься этим вечером. Но в данном случае не позвонить вам и поболтать, хотя, честно, ну, конечно, очень хочется. Мы хотим послушать от Яны варианты, как можно скрасить себе сегодня вечерок.
3: А я снова расскажу про фильм. Называется он «Сначала дамы».
2: «Сначала дамы»?
3: «Сначала дамы».
2: Я даже думаю так всегда.
3: Вот. В общем, он выходит сегодня в российский кинопрокат, и это такая американская комедия. Сюжет рассказывает о самоуверенном мужчине, руководителе рекламного агентства, который находится на грани повышения до должности генерального директора. Совсем скоро он уже им станет. Он привык получать все, вообще, что хочет, и относится к женщинам по-потребительски. Вот такой вот он человечек. Но внезапно он каким-то чудесным образом оказывается в параллельном мире, где все социальные роли поменялись, и женщины занимают руководящие позиции.
2: А, то есть он сейчас как бы...
3: Да, сейчас как бы он... Ну,
2: им пользуется.
3: Его, да, принижают немножко, а тут женщина во главе. И мужчина оказывается в подчинении. Главная его задача — вернуться в свою реальность, а для этого ему нужно в этой новой реальности добиться повышения.
2: Это что за схемы такие? Там, без пяти минут, какая-то любовная матрица там начинается. Куда-то переместился, где... Ну, пока сложно это отобразить.
3: Ну, критики встретили фильм неоднозначно. Некоторые считают, что идея устаревшая, а шутки вообще неудачные. Другие отмечают, актерский состав классный и сатирический подтекст.
2: Мне нравится, ты подытожила. Я вам рекомендую классную комедию. Но критики говорят, шутки отстой.
3: А критикам редко что-то нравится.
2: Не, ну все равно, согласись, есть фильмы, те, которые оценивают критики с достаточно положительной точки зрения, и ты их смотришь, и ну да, ну согласен, да. Есть просто фильмы, я тоже какой-то, вот мне один раз порекомендовал друг фильм, честно, не помню. Но какой-то такой страшный фильм, я в целом с ужастиками не дружу, да. Но он говорит, ты посмотри, там нет вот такого резко пугающего, не как астрал. То есть просто вот какой-то легкий, такие заблуждения, музыка красивая. И я посмотрел, и я вообще не понял. Ну я вот не, вот просто весь фильм, там есть девушка и козел черный.
3: Я такой вот... не знаю, фильм хотя обожаю.
2: Реально, все, вот весь козёл? Сюжет. Да, да, да, да. Ну, как бы представитель вот этой, так скажем, плохой половины наших представителей всяких этих. И вот весь фильм. Но критики сказали, не это шедевр. А по факту, ну, может быть, он был выше меня.
3: А вот, значит, это ситуация, когда критикам не нравится, а фильм, наверное, просто великолепный.
2: Я считаю, надо посмотреть и довериться своему внутреннему голосу, и только он скажет, как действительно надо.
4: Эй, ты

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Где

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 18.16 в Екатеринбурге. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. Блюхера стоит от Мира Дашевская, космонавтов от Завокзальной до фронтовых бригад, учителей Турбинной от Вилонова до космонавтов. Титова 8 марта от Братской до Обездной, Малышева от Мира до Комсомольской, 8 марта от Ленина до Фрунзе и Ленина от Луначарского до Хохрякова.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Иногда мы с вами оставляем отзывы и делаем это, ну, так филигранно, что мы не можем пропустить частный отзыв. Мы заходим в наш дорогой интернет и ищем, какие отзывы вы, кстати, может быть, реально именно вы, оставили. И они смешные и нас как-то, знаете, цепляют.
3: Мне очень нравится отзыв. Написал мужчина. Знаешь, что такое гель для бровей?
2: Нет.
3: Ну, он укладывает волосочки, чтобы они там никуда вправо-налево не ходили.
2: Укладочное средство.
3: Ну да, чтобы вот они держались.
2: Мужчина
3: он,
2: пишет.
3: Мужчина. Он пишет, я брал жене по ее просьбе. Так. У нее было довольное лицо, что не часто бывает. Что там с бровями, мне не понять, но ей нравится. Жена не бьет меня уже 4 дня.
2: Самое главное. Ну, я думаю, по поводу бьет он пошутил, конечно. Но в целом, да, она довольна. Все остальное, знаете, слюбится, стерпится. Вот отзыв, который, я думаю, что... Для меня это такая женская солидарность, я называю. Значит, футболка, обычная, белая, такая, как это, стандартная, базовая. И пишет достоинством. Удобно сидит, идеально подошла по размеру, хорошее качество ткани. Главное, что лучше, чем у подруги.
3: Лучше, чем у подружки? Обычная белая футболка? Подруги.
2: Да, обычная белая футболка. Здесь просто такое, знаешь, женская такая как бы история. Вот у нас 1-1, но у меня чуть-чуть лучше.
3: Ну, немножко тогда, издевка да, такая небольшая.
2: Да, вот у меня чуть-чуть... Нет, у тебя тоже хорошая, да, но у меня чуть получше. Ну, просто как-то она указала именно это, но...
3: Может быть, у нее фигурка чуть получше просто.
2: Не знаю, но
3: сидит,
2: она...
3: Сидит, поэтому классно.
2: Здесь просто фотография футболки белой, и главное, что лучше, чем у подруги. Вот, понимаете, главное, человеку надо мало.
3: У меня есть отзыв, женщина пишет. Она, в общем, купила, знаешь, у котиков есть такие большие дома, как теточки там, ну, для них специальные.
2: Ну, игрушки такие, для домашних животных.
3: Нет, не игрушка, как большой домик, в котором он может и спать, и играть, и там веселиться.
2: Ну, допустим, ладно, лежанка.
3: Да, да. И женщина пишет, купили коту наикрутейший трехэтажный домик. Угу. Пришел хорошо упакованный, но кот в домике за 10 тысяч совсем не спит. Зато коробку, в которую пришла конструкция вот эта вся, облюбовал с первых же минут. Спасибо, блин.
2: Ну, да.
3: Ну, это же база, все коты так делают.
2: Все коты любят коробки. Но я не кошатник, поэтому тут
3: я
2: как-то
3: я... кошатница, и как бы по моему опыту вообще...
2: Типа все эти... женщины-кошки ты имеешь в виду?
3: Нет, я имею в виду, что я обожаю кошек, и сама выросла с котом. Они никогда... Ты можешь хоть за 10 тысяч рублей купить, хоть за 20, хоть за 100, все равно он полюбит копишную коробочку.
2: Согласен. Получается, все киски любят коробки картонные.
3: Какой-то вывод классный сделал. Ну да, можно и так сказать.
2: Жизненный такой. Ладно, кошки, собаки, главное, чтобы им нравилось.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: А, я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Ух ты, велосипеды.
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
5: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
11: Джем без правил.
12: Пришло время для свежих историй.
13: Дэвид Бекхэм получит именную звезду на Аллее Славы в Голливуде.
12: А у него не было, что ли?
13: Не было. Причем я тоже была удивлена, когда вообще наткнулась на эту новость. Легендарный футболист и бывший капитан сборной Англии наконец удостоится собственной звезды на этой голливудской аллее. Торжественное открытие запланировано уже на 12 июня в Лос-Анджелесе. И ожидается, что на церемонии, конечно, его поддержит его супруга, дизайнер Виктория Бекхэм, а также его друг, актер Том Круз. Так вот, в сети это вызвало бурное обсуждение. Многие возмутились тем, почему только сейчас решили дать ему звезду. Другие считают, что футболист не настолько хорош, чтобы удостоиться такой почетной награды.
12: Не настолько хорош с какой точки зрения?
13: Я тоже не понимаю, он же очень классный игрок.
12: Да, ну у Шаляпина даже есть там звезда. У Федора Шаляпина. Да, вообще-то. Есть такие люди. Не, достаточно много. Вот Россия, СССР, они тоже, собственно, красуются там, но они занимают свое место, действительно, по назначению. И, ну, да, ну, у нас же ценность какая-то.
13: Но я иногда не понимаю, вот много даже актеров Голливуда, да, которые не имеют Оскара, но при этом великолепно играют в кино.
12: Для тебя.
13: Для меня, опять
12: для
13: же.
12: Тебя, да. То есть здесь популярность человека не говорит о качестве его проектов. Ну, никого не хочу сейчас обидеть.
13: Ну, вот
12: Леонардо
13: Ди Каприо, например, был столько времени без Оскара. Потом его взяла, ему уже было все равно.
12: Ну, нет, это второй вопрос. Здесь смотри, с точки зрения звезды, вот, например. Вот возьми актер, вот тот же самый Ди Каприо, да? И Вин Дизель, например.
13: Так,
12: это кто? Форсаж. Да.
13: Я поняла.
12: Ну, то есть,
13: семья
12: и это главное. Да, и тот как бы актер, да? Где-то у кого-то мышц побольше,
13: же,
12: у кого-то
13: Леонардо,
12: поменьше.
13: Где Леонардо, а где Вин Дизель?
12: Безусловно. И здесь то же самое на Аллее Славы. То есть здесь люди определенного кроя находятся. Хотя Вин Дизель великолепный актер, вот этих сцен, Форсаж, легенда вообще на всю жизнь останется. Но все равно, понимаете, только избранным достается.
13: В общем, я очень жду этих фоточек. Там всегда проходит эта церемония очень торжественно, поэтому очень жду счастливое лицо Бекхэма, когда же он наконец-то получит свою звездочку.
12: Я думал, ты скажешь, я тоже очень жду свою звезду.
13: А может быть, моя когда-нибудь там и появится.
12: А нотки сомнения вообще не звучало в моем голосе.
7: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
14: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем от 14 до 20 тепла.
0: Реклама.
15: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
16: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
15: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
11: Джем без правил.
12: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3», новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
0: Реклама.
17: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
18: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Есть истории, которые случаются с нами, есть истории, которые случаются с людьми, есть истории, которые случаются с Мией Бойко, но мы сейчас поговорим о чем-то, знаете, таком достаточно интересном. Это безумные наши истории.
3: В Москве стартовали платные тренинги по превращению в диких животных.
2: С целью?
3: У москвичей новая какая-то фишечка. Они могут официально поучиться, во-первых, выйти на Луну.
2: Я так понимаю, хедлайнер этого мероприятия будет Нюша.
3: Она самая. Рычать и ходить на четвереньках под руководством тренера. Причем подается все это, я смотрела просто эти видосы, под серьезным таким соусом. Люди действительно, они даже не смеются, они действительно постигают это искусство превращения в диких животных.
2: То есть, я так понимаю, что квадроберы шагнули, ну, как бы дальше?
3: Получается, что это... да. И понимаешь, еще вот это все продают, а за один тренинг берут 7 тысяч рублей.
2: Ребята,
3: чтобы
2: вот.
3: Просто на четвереньках.
2: А вы поскакать. Думаете, где заработать деньги? Вот, пожалуйста. Как это? Усы, лапы, хвост, мои документы сейчас будет. Вот в таком
3: ключе. Я просто пытаюсь понять, зачем это нужно людям. Ну что?
2: А
3: это?
2: Ты сходи.
3: А, это в Москву надо специально полететь.
2: Ну, я думаю, что чуть-чуть подожди, там онлайн-курс точно
3: потратить.
2: Будет. Онлайн-курс 100% должен появиться, я прям чувствую. Ладно, создатели самого длинного бутерброда в мире лишились рекорда. В общем, в Аргентине делали самый большой бутерброд. И в мире лишились этого рекорда из-за голодных зрителей. Значит, один магазин, ну, это стейкхаус, Эль Тано он называется, они выставили столы на улицу для того, чтобы сделать... 750 метров вот этого бутика, гигантского бутика. Но сказали, в 11 часов, в общем, в 11 часов они стартанули и сказали, что часам к 2 мы закончим. Ну и всех будем угощать, естественно. 30 тысяч человек пришли посмотреть. В итоге время 4 часа дня, а ничего не закончилось.
3: Они не дособирали этот бутерброд?
2: Да, да, да. Ну, не подрасчитали немножко, в общем, свои силы. И люди, как обычно, в общем, сказали о том, что мы уже не можем ждать, давайте есть. И начали перелазить через ограждение и хватали эти бутерброды.
3: Ужас.
2: В итоге ничего не случилось. В смысле, какой ужас? У нас на масленицу.
3: Это где еще раз
2: произошло? У нас на масленицу блины с лопатой едят. Так это что здесь, в Аргентине.
3: В Аргентине.
2: Да, да.
3: Такие голодные там люди накинулись на бутерброд.
2: Ну, есть всякое. Тут я считаю, что надо организаторам наподумать в этом формате. Ну, не
3: сначала
2: плане...
3: нужно приготовить, а уже потом только всех позвать. Вот так
2: хотя
3: надо было
2: бы,
3: делать.
2: Да, хотя бы. Вот тоже
3: зафиксировать
2: тебе
3: рекорд.
2: Рабочий вариант. Ну, а мы ждем масленицу. Это наше все.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 18.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Как сообщается Россия Индекс.Карты, космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад. Титов 8 марта от Братской до Объездной. Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Тормознем на Малышват, Мир до Комсомольская. Черс Амунс на Цурикова до Объездной. Постоим на Малышва от Ланчарского до Горького. На Московской Челюскинцев от Маршала Жукова до Ленина.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
3: Код Екатерина. Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Много интересного сегодня звучало за эти два часа. Обсуждали, знаете, интересные новости, курьезные события. Пару вопросов закинули для искусственного интеллекта. Вот, кстати, по поводу искусственного интеллекта помогал нам, как избавиться, знаете, от стеснения в спортзале.
3: Вот мне больше всего запомнилось, что нужно ярко-ярко одеваться, такие кислотные оттенки в одежде выбирать, чтобы сразу становиться центром внимания и брать на себя вот эту вот ответственность. Поэтому ты потом не будешь чувствовать себя каким-то не тем человеком в спортзале. Ты сразу на себя все притягиваешь.
2: Ну да, пришел, тебя как бы поглядели. И все, и отпустили.
3: Но опять же, это только на первый день. Потом уже все к тебе привыкают.
2: Потом...
3: Это вот этот, который в ярком ходит.
2: Потом. Ну, это так по-доброму, если сказать, да, при там чуть-чуть другие разговоры, но в целом, да, вот этот в ярком. Хорошо. Вот тут мы же на радио, правильно?
3: Ну да, но мне еще понравился лайфхак от нейросети, от нейродичи, который она написала, что нужно музыку громкую, какую-то классную, такую эпичную включать в наушниках, да, которая тебя должна заряжать, и тебе будет абсолютно все равно на мнение окружающих. И тебе на них, наверное, тоже.
2: Я думаю, что это можно использовать в любой момент жизни. Если вы переживаете гулять по улицам, например,
3: в спортзале, да.
2: В толпе в какой-то находиться.
3: Опять же, аккуратнее в наушничках на улице, чтобы все безопасно было.
2: Не, ну вы в 5 утра в подворотнях где-то не прогуливаетесь, конечно. Речь идет о том, что если вы идете с работы, например, в 5 часов, все, вот наушники воткнули и погнали. Весело, спокойно. Ладно, достаточно весело сегодня прошли эти 2 часа, собственно, как обычно. Меня зовут, кстати, Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Помня замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зор.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Власти намерены усилить контроль за ценами на продукты. Правительство внесло в Госдуму соответствующие законопроекты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах. От поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет «Парламентская газета». Губернатор Свердловской области Денис Паслер впервые выступит в ЗАГС собрании региона с докладом о результатах работы правительства за 2025 год. Выступление запланировано на 16 июня. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся 8 июня, завершатся 10-го. Об этом сообщили в городской администрации. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра. Это должно происходить без отключения горячей воды. В администрации Екатеринбурга стартовал неофициальный кастинг претендентов на статус почетного гражданина города. По данным портала «Сигнал Урал», рассматриваются кандидатуры медиа-менеджера Николая Грахова и музыканта Александра Пантыкина. Кандидатуры выдвинуты в честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года Уральского рока, который широко празднуется в Екатеринбурге. С этого года решение о присвоении звания «почетный гражданин» будет выноситься позже. Сроки перенесены с августа на ноябрь в целях привлечения дополнительного внимания общественности к исторической дате основания Екатеринбурга, которая отмечается 18 ноября. В Госдуме уточнили, какие команды сыграют в хоккейном матче России и США, который анонсировали на 1 июля. Матч пройдет на уровне сотрудников торговых палат обеих стран. Вопрос участия профессиональных спортсменов пока обсуждается. Об этом агентству ТАСС сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Единой России» Светлана Журова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Доллар 73.34, евро 82.15.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14.20 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В нашем случае гадать думать не нужно, как говорится, к врачу не ходи, и так все понятно. Доставайся на Jam FM, для тебя только хорошая музыка, ну и пусть вечер проходит с хорошим настроением. Мари Краймбрери на Jam FM, совсем скоро Иванушки Интернешнл, затем Зиверт, ну а прямо сейчас Кэтс Ай на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Машину решил поменять. В Атлантик Про пора забежать. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Атлантик Про беги скорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
14: 235-0905.
15: Jam FM.
16: И здесь снова музыка прямо сейчас.
17: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam.fm.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam.fm.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam.fm.
10: Привет! Ксения Бородина и Николай Сердюков отметили первую годовщину свадьбы. Недавно звездная пара отпраздновала ровно год со дня регистрации брака. В честь этого события телеведущая выложила романтический пост в личном блоге. Она опубликовала яркие фотокарточки и подписала их так. «Кажется, этот день был только вчера. Столько эмоций, счастья, улыбок и любви. Спасибо всем, кто был рядом с нами в этот особенный момент, кто поздравлял, поддерживал и разделил нашу радость. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем этот день». Поклонники от всей души поздравили мужа и жену с праздником. В комментариях написали: «Ксюша и Коля, счастья вам и любви. Оставайтесь такими же радостными и красивыми. Пускай вы всегда будете вместе. Ну а мы с нетерпением ждем новости о малыше». В честь годовщины Ксения решила устроить для подписчиков своеобразный праздник любви. Она предложила им поделиться своими историями знакомств и свадебными фотографиями. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.fm.
9: Прогноз погоды на Jam.fm.
11: На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 20.

0: 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. 11 европейских стран просят Еврокомиссию ужесточить въезд для российских туристов. Это Прибалтика, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия. По данным издания «Политика», они уже направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас. Эти страны в письме жалуются на рост числа выданных Ростуристам шенгенов. В 2025 году визу получили 623,5 тысячи россиян, тогда как в 2024 было 565,5 тысяч. Чаще всего шенген россиянам одобряли Франция, Италия, Испания. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня впервые выступит в ЗАГС собрания региона с докладом о результатах деятельности правительства области за прошлый год. Как сообщили в департаменте информполитики, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении, народосбережении, поддержке участников СВО и прочем. В прошлом году о работе правительства перед депутатами отчитывался первый зам губернатора Алексей Шмыков. К тому времени Денис Паслер проработал в статусе ИО губернатора всего 3 месяца, напоминает «Новый день». Мошенников, которые воровали деньги бойцов СВО, задержали в Екатеринбурге. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, для махинаций была создана целая группа. Ее участники склоняли мужчин к заключению контрактов с Минобороны. Обещали, что на СВО они попадут в подразделения, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях. И потом мошенники получали доступ к банковским счетам бойцов. Для получения их денег использовали также фиктивные браки. Среди жертв аферистов жители разных регионов, и речь может идти как минимум о 20 эпизодах, и в каждом мошенники получали по несколько миллионов рублей. По делу проходят 3 мужчин, они арестованы, и 1 женщина, она под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, пишет «Новый день». Полет космического туриста на Союзе к МКС будет стоить около 2 миллиардов рублей. Такую цену назвал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на включение в рамках Петербургского экономического форума. Баканов пояснил, что эта цена складывается из стоимости полета ракеты, поделенной на количество участников, передает Интерфакс. Помимо туристов на корабле обязательно должны быть 2 профессионала, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, отметил Баканов. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2020 года.

0: 2022 года. Первая партия отправления уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пишут ведомости. Доллар 73.34, евро 82.15.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.
6: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
0: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
0: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Сын Юлии Барановской рассказал, почему любит посещать светские мероприятия. Журналисты решили узнать Артема, почему он посещает светские приемы. Так молодой человек признался, что не считает себя поклонником шумных тусовок. Однако обожает посещать вместе с мамой премьеры и показы, ведь это помогает ему обрести новые знакомства и пообщаться с интересными людьми. Артем прокомментировал: «Мне нравится ажиотаж, нравится, что можно с кем-то познакомиться. В целом я не очень люблю вечеринки, но когда такие мероприятия появляются, всегда хожу с мамой, если есть такая возможность». Поклонники поддержали такую позицию. Они также отметили, как сильно юноша похож на своего отца, футболиста Андрея Аршавина. В сети написали: «Копия Андрея, вылитый папа, очень красивый, прямо как две капли воды». Отмечу, что несмотря на то, что многие ожидали, что Артем пойдет по стопам отца и станет футболистом, он выбрал актерскую карьеру. В детстве он пробовал себя в футболе, но понял, что это не его призвание. Юлия Барановская отмечала, что не ожидала от сына такого рвения к актерскому делу. Пускай привыкает, растет будущий известный актер. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем от 14 до 20 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, дождь с грозой до плюс 20.
0: Реклама.
9: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 20.

0: 105 Екатеринбург. Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Мария Миронова улетела с сыном в Испанию ради важного теннисного турнира. Актриса вместе с 6-летним сыном Федором отправилась на испанский остров Майорка. По словам артистки, поездка связана с теннисным турниром, к которому мальчик готовился несколько месяцев. В личном блоге Миронова сообщила, что соревнования уже стартовали. Сейчас ее сын занимается в академии легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Ранее Федор увлекался фигурным катанием, однако позже переключился на теннис. Актриса неоднократно подчеркивала, что поддерживает любые интересы ребенка и не ограничивает его в выборе увлечений. Напомню, что Федор родился в браке Мироновой с актером Андреем Сорокой, который младше ее на 19 лет. Недавно актриса рассказала, что их отношения завершились еще в 2023 году. Ну а мы пожелаем маленькому Феде удачи. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем от 14 до 20 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, дождь с грозой до плюс 20.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: УЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Оксана Самойлова рассказала, что боится заразиться ветрянкой от своего сына. Оксана рассказала, что у ее сына Давида появились на теле высыпания, которые очень похожи на ветрянку. Блогерша вышла на связь с подписчиками и поделилась своими переживаниями. Многодетная мама заявила, что боится снова переболеть ветряной оспой. Она прокомментировала: «Денис присылает мне фото Давидки, а он весь в зеленке, у него ветрянка. Лея тоже под подозрением. Сейчас она на карантине. Я болела в детстве ветрянкой. Можно ли заболеть ей вообще два раза? Или даже три? Такое вообще возможно?» Поклонники поддерживают Оксану и считают, что ей не нужно беспокоиться. Напомню, что у Самойловой Джигана четверо детей. Дочери Ариэла, Лея и Майя, а также сын Давид. Родители стараются как можно больше времени уделять детям. Пожелаем здоровья всей большой семье. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 5 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.